0: Илья Обломов.
1: 11.05, время точное, сахалинское. Доброе утро, дорогие, здравствуйте, рад вас приветствовать. Рабочая неделя началась, утреннее облабластное шоу с Артемом Бушаевым и Женей Милых отгремело. Надеюсь, они вас подняли с постели, зарядили великолепным настроением и отправили на работу. Ну а моя смена началась, и часть трудового дня проведем вместе. Вместе со мной, вместе с первым областным. Приготовлю и приготовил уже для вас много интересной, может быть, где-то даже и полезной информации. Обязательно расскажу о погоде на сегодня и на завтра. Это все у нас в планах, в перспективе. Ну и, конечно же, великолепный понедельничный музыкальный плейлист от первого областного. Скучать не придется совершенно точно. И я уверен, что все те планы, которые мы с вами наметили на сегодня, они у нас сбудутся. Поэтому, как говорится, в добрый путь. Джей Шон, Бервулф, Кая и Чибанов. Это музыкальные планы. Всем желаю великолепного дня, и давайте его проведем с мыслью, что у нас все обязательно получится.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

Да, в эфире Первого областного, но не о поездах. Сейчас хочу с вами поговорить, дорогие. Хочу поговорить о средствах индивидуальной мобильности. Да-да, про те самые самокаты, которые просто пачками выезжают на улицы областного центра. И готовился к сегодняшнему эфиру и прочел новость о том, что две школьницы на самокате сбили с ног женщину с собачкой в Южно-Сахалинске. Сколько раз твердили миру, что запрещено, тем более на арендных самокатах, кататься по двое, по трое, а то и по четверо. И я своими глазами видел такую даже картину на улицах, на тротуарах нашего областного центра. Это первое. Второе. Самокат был арендован. Насколько мы знаем, запрещено, да, у нас пользоваться самокатами, средствами индивидуальной мобильности лицам моложе 18 лет. Да поправят меня знающие, но вроде как выходил такой закон. Но все же появляются достаточно молодые люди на самокатах, которые не снижают скорость, которые носятся по тротуарам. А поэтому хочу, во-первых, предупредить наших горожан, те, кто передвигается пешком, с собачками, с детьми за руку. Будьте, пожалуйста, внимательны, крутите на 360 градусов, идя по тротуару. И вот если есть выделенная вот эта дорожка для самокатов, для велосипедов, пожалуйста,

0: на нее не заходите. Тем более с колясками, Господь вас упаси, и с детьми тоже. Вот я своего ребенка приучаю, что вот по этой дорожке двигаться нам нельзя. И если где-то приходится пересекать ее, то быстренько-быстренько покрутили головой и на 360 убедились, что не летит никто вам в спину, и быстренько перешли. Ну, а, конечно, хочу попросить родителей, чьи дети все-таки пользуются самокатами, объясните, как правильно нужно передвигаться, объясните правила дорожного движения и прочие детали и нюансы в этом отнюдь-таки непростом деле. В общем, надеюсь на вашу сознательность и, конечно же, призываю всех к безопасности. Будьте, пожалуйста, осторожны. Движемся вперед. В эфире Первого областного. Прямо сейчас расскажу о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 мая в Ахе ожидается снег. Здесь температура около 0 градусов. В Тымовском и Чехове без существенных осадков до плюс 9, в Смирных без осадков до 11 градусов тепла. В Углегорске также осадков не ожидается. Здесь до плюс 6, в Тамаре без существенных осадков до 7 градусов тепла. В Невельске и Хомске возможны осадки и температура поднимется до 8 выше 0. В Северокурильске снег до плюс 3, в Курильске дождь до плюс 6 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня во второй половине дня ожидаются осадки, поэтому берегите себя. Температура в течение дня поднимется до 5-7 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 6 до 12 метров в секунду. Сейчас за окном термометр показывает плюс 5 градусов.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» снегоходы «Стелс» 600 от 590 тысяч, квадроциклы «Стелс» 800 от 970 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Timbaland в эфире Первого областного, их работа The Way I Are. Мы с вами движемся вперед. Если кто-то не может по ночам заснуть, следующая информация, дорогие, от вас, для вас, потому что у нас впереди другие новости, и давайте подробнее узнаем.
1: Другие новости.
0: Анна Гладырь, отдохнувшая, загоревшая после отпуска.
2: Всем привет, да, практически выспавшаяся.
0: Да.
2: Но мы же с вами знаем, что вечером-то спать не особо хочется, и никогда сон так не сладок, как за 5 минут до будильника. Но и вот у тех, у кого есть проблемы с засыпанием, врачи о них решили позаботиться и разобраться с эффективностью таблеток для сна, но пришли к неутешительному выводу. Оказывается, все эти мелатонины и магнии не особо-то и помогают нам уснуть. Реальная польза от добавок настолько мала, что почти сравнима с обычным плацебо, поэтому все расскажем в выпуске других новостей. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Что касается таблеток с мелатонином, то вызывают они только небольшую сонливость, поскольку в составе препаратов его слишком мало. Человек может уснуть пораньше максимум на пару минут, а ряд исследований говорят вообще о том, что таблетки эти типа работают только из-за самовнушения. Магний помогает только тем людям, которые страдают от мышечных судорог и напряжения. В остальных случаях на сон он почти никак не влияет. Но и при этом эпидемия бессонницы становится масштабнее, и специалисты советуют меньше надеяться на медикаменты и вникнуть в конкретные причины плохого сна. И чаще всего причина эта самая кроется в стрессе и сбитом режиме. Но есть и хорошие новости для всех, кто предпочитает лечить стресс не таблетками, а более приятными и, что еще больше радует, бесплатными методами.
0: А ну?
2: Да. Оказывается, поцелуи – это почти маленькая биохимическая диверсия против тревоги. Психологи объясняют, что близость с любимым человеком может запускать выработку дофамина, серотонина, окситоцина, тех самых гормонов, которые улучшают настроение, дают чувство безопасности и помогают снижать уровень кортизола. Ну и вот и как не спать после такого?
0: Так.
2: Это же лучше, что таблетки пить?
0: Конечно.
2: Поцеловались и баиньки. Еще и при этом происходит стимуляция блуждающего нерва и помогает нервной системе перейти в такой расслабленный режим. То есть иногда лучший антистресс – это не таблетки, а просто человек, который рядом и не задает лишних вопросов. Получается, у романтики снова есть козырь. Это не только красиво, приятно, но и почти терапевтично.
0: Конечно, блуждающий нерв, во-первых, попробуй найди. Время пройдет, устанешь. А во-вторых, массаж этого блуждающего нерва. Вот тебе и сон пришел.
2: Ну, у меня теперь в голове это отгони от блуждающего нерва. На этом все. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Мне кажется, самое время сходить в кофейню в ближайшую, взять эспрессо или макиато, или эспрессо-макиато. Томми Кэш в эфире Первого областного. Всем доброго дня, дорогие, здравствуйте. Продолжаем этот день, и я уверен, что этот день получится очень плодотворным. Понедельник, не бывает тяжелых понедельников, бывает наш с вами плохой настрой. И плохая погода бывает, а бывает хорошая погода. Вот, кстати говоря, о погоде мы с вами поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 мая в Александровске-Сахалинском погода без осадков. Здесь температура до 6 градусов тепла. В Ногликах и Поронайске также без осадков до плюс 5. В Красногорске без осадков и до 8 градусов тепла. В Макарове без осадков до плюс 5. В Долинске, Охотском и Корсаковске во второй половине дня до 5 градусов тепла, в Аневе осадки во второй половине дня и до 7 выше 0. В Малокурильском и Южно-Курильске сегодня ожидается дождь, в Малокурильском до 7, в Южно-Курильске до 4 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня, 4 мая, во второй половине дня ожидаются осадки, температура в течение дня поднимется до отметки плюс 5, плюс 7 градусов, ветер северо-восточный от 6 до 12 метров в секунду, за окном сейчас... Кстати говоря, неплохие, комфортные, плюс 5 градусов.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Здесь Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. Их работа «Силуэт» в эфире Первого областного. На календаре 4 мая 2026 год. И уже совсем скоро для нашей страны состоится, пожалуй, один из самых главных священных праздников в году. Это День Великой Победы, 9 мая. И знаете, вот опять-таки смотрю ленту новостей, разбираю, готовлюсь. И очень здорово, что в Южно-Сахалинске начали проводить мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны. Так совершенно недавно, в преддверии празднования 81-й годовщины Дня Победы, военнослужащие гвардейского армейского корпуса на Сахалине поздравили двух ветеранов Победы. Это Вячеслава Васильевича Гаврилова, 99 лет на секундочку ему, и Василия Николаевича Андреева, которому 9 мая исполнится 96 лет. И десятки военнослужащих приехали поздравить, провели мини-парад, конечно же, с участием оркестра под руководством дирижера, подполковника Олега Шигалова. Великолепный оркестр, хочу вам сказать. В общем, начинается вот эта череда мини-парадов, и очень здорово, что такая традиция складывается у нас на Сахалине, и я уверен, что в преддверии Дня Победы таких мини-парадов будет больше, и очень приятно, когда молодежь присоединяется к таким поздравлениям, а ветеранам все-таки очень и очень приятно. Ну и, конечно же, 9 мая на Площади Победы состоится торжественный парад. Обязательно будем смотреть, обязательно будем следить за тем, что будет там происходить. Мы же с вами движемся дальше, и до конца этого музыкального часа Иньян и Коста Лакоста. Давайте держаться вместе. Всем великолепного настроения.
1: Радио АСТВ. Первое. Обла...

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Вот так и оказались в следующем часе на Сахалине и Курилах 12.00.
0: Новости на радио АСТВ.
1: С актуальной информацией к этому часу в студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, лапароктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Водителя, насмерть сбившего человека в дачном, отправили в СИЗО. На пересечении проспекта Мира и улицы Бумажной перестали работать светофоры. Ямочный ремонт дорог стартовал в Поронайске. Корсаковский городской суд избрал меру пресечения для водителя, насмерть сбившего 19-летнего парня на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков. Напомню, ДТП в Дачном произошло 29 апреля. После аварии виновник скрылся с места происшествия и прятался от правоохранительных органов в съемной квартире в областном центре. Мужчину заключили под стражу по 30 июня включительно. Его обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженная с оставлением места аварии». В Южно-Сахалинске на пересечении проспекта Мира и улицы Бумажной перестали работать светофоры. По информации очевидцев, причиной стал автоманипулятор, который задел и оборвал провода линии электропередачи. В администрации Южно-Сахалинска сообщили, что сигнал передан профильным службам. На место направлена бригада, обслуживающая объект. Жители просят быть внимательными на дороге и соблюдать осторожность при проезде данного участка. Ямочный ремонт дорог стартовал в Поронайске. В первую очередь дорожники вышли на самые проблемные участки, требовавшие срочного ремонта. Так, подрядчик уже устранил яму на двух центральных улицах — Гагарина и Восточная, где ежедневно проходит интенсивный транспортный поток. В общей сложности отремонтировали около 100 квадратных метров дорожного покрытия. По информации мэрии района, основной объем работ в округе выполнят во второй половине мая. К этому времени установится стабильная положительная температура, необходимая для укладки асфальтовой смеси. Торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Ремесел город мастеров» и чемпионата «Обилимпикс» прошла в областном центре. Более 100 юных участников с инвалидностью показывали свое мастерство в учебном центре «Активное образование». Они демонстрировали свои навыки в 8 компетенциях – от сборки и разборки электронного оборудования до бисероплетения. За третье и второе места детям вручили колонки, планшеты и смарт-часы. Обладатели первых мест получили телевизоры. Путешественник из Читы планирует добраться до Охотского моря на сабборде. Мужчина намерен преодолеть 4000 километров за 100 дней. Стартовым пунктом станет одна из деревень под Читой, конечной остановкой Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае. Экстремал готовился к экспедиции более полугода. Помимо спортивных тренировок, ему пришлось оформлять особое разрешение для заплыва по приграничной реке Амур. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 7 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
3: Мы снова танцуем.

0: Илья Обломов.
1: 12.06, время сахалинское. Доброго дня, дорогие, здравствуйте. Май у нас с вами на календаре. И если вы еще не написали заявление на отпуск, хотя, насколько я помню, в самом начале года собирает руководство заявление на отпуск сотрудников, то вот вам небольшой лайфхак, когда выгоднее всего брать отпуск. Его выгоднее брать во втором полугодии, и самый выгодный месяц — это месяц июль, потому что там 23 рабочих дня больше, чем в других месяцах. Это позволяет минимизировать потери в зарплате и получить более выгодные отпускные. Ну вот, например, при зарплате в 100 тысяч рублей за двухнедельный отпуск можно получить отпускные целых 47 с половиной тысяч. А вот самый невыгодный месяц — это ноябрь, там 20 рабочих дней, и август, здесь 21 рабочий. Так что, друзья, планируйте грамотно и с точки зрения финансовой, это тоже немаловажный фактор. В любом случае, в отпуске вы сейчас или нет, или на рабочем месте, или мотаетесь по делам в своем автомобиле, Первое областное всегда с вами, и, конечно же, понедельничный плейлист для вас приготовлен на этот час. Джизи, Виктория Дайнека, Гориллаз уже совсем скоро. Держимся вместе, и всем желаю хорошего настроения, и пускай этот понедельник будет плодотворным.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Не узнать эти звуки и этот текст невозможно. Это Gorillaz, их работа Feel Good Incorporated, работа 2005 года выпуска. На дворе 2026 и 4 мая. Смотрел, какие же события сегодняшним днем празднуются, отмечаются. И нашел сегодня, празднует свой день рождения складной зонтик. Да-да, тот самый, который нас выручает и в жару, и в дождь. И вот сегодня, кстати говоря, он, возможно, и пригодится сахалинцам. Конечно же, все мы знаем историю появления зонтика, да, вообще он пришел из Древнего Китая, где вот на такой бамбуковый каркас был натянут шелк, который, собственно, защищал только лишь от солнца, и затем блистательный Париж перенял эту историю, и в 1715 году предприимчивый фабрикант внес практичные новшества и, собственно, натянул такую непромокаемую ткань, и с этой поры зонт стал не только защищать от солнца, но еще и от дождя, и стал незаменимым аксессуаром, кстати говоря. Стоит ли нам сегодня использовать зонтики или нет, узнаем прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 мая в Ахе ожидается снег. Здесь температура около 0 градусов, зонтик здесь не поможет. В Тымовском без осадков до плюс 9, в Смирных без осадков до 11 тепла, в Углегорске до 6 выше 0. В Тамаре без существенных осадков до 7 градусов тепла. В Чехове без существенных осадков до 9 выше 0. В Невельске и Хомске возможны осадки, здесь до плюс 8. В Северо-Курильске сегодня пойдет снег до плюс 3 градусов, в Курильске дождь до плюс 6. Вот здесь зонтик не помешает. В Южно-Сахалинске сегодня во второй половине дня также стоит прихватить с собой зонтик. Здесь ожидаются осадки. Температура в течение дня от 5 до 7 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 6 до 12 метров в секунду. Термометры сейчас показывают плюс 7 градусов.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса, свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
4: 1 мая – открытие сезона в питомнике растений «Зеленстрой». Огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
5: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106, и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника!
8: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
7: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
9: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная, 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну, буквально с первых нот Оффенбах и его работа Be Mind в эфире Первого областного. И с первых нот и с первых звуков мы, конечно же, узнаем их.
1: Другие новости.
0: И ее тоже узнаем. Анна Гладырь в студии у нас. Анна, добрый день.
2: Всем привет. Так. У меня тут новые тренды из среды молодежи.
0: О, боже мой. Ну, давайте послушаем, разберемся.
2: Ну что, мои дорогие девочки, 35+. Парни-зумеры теперь выбирают встречаться с милфами. И это массовый тренд. Объясняется это тем... А вот не скажу сразу.
0: Так, интрига.
2: Подержу немножко тайну, да. Спонсор выпуска других новостей сеть шинных центров Интерошин. И сейчас деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах Интера. А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
1: Другие новости.
2: Парни поколения Z считают, что их ровесницы слишком токсичные, слишком радикальные, слишком раздраженные, постоянно критикуют их, не идут на контакт, и поэтому все больше молодежи предпочитают женщин 30-40 лет. Опа.
0: Хорошо.
2: Пришла беда, откуда не ждали.
0: Это про Галкина и Пугачева.
2: Возможно. Не знаю. Ну, это, знаешь, когда еще до того, как это стало мейнстримом,
0: да,
2: это было.
0: Да.
2: Но чем, значит, объясняются преимущества девушек в самом расцвете сил? Они легки на подъем, меньше требований и ожиданий, и при этом больше поддержки. Молодые люди начинают искать такие отношения, где меньше драм, а больше качества совместного бытия, ценят в зрелых женщинах опыт и ухоженность. Ну и, кстати, женщины тоже в долгу не остаются и начинают выбирать партнеров помоложе, потому что с ними можно чувствовать себя моложе, заново проживать юность и, что немаловажно, доминировать. Ну, кстати, еще один молодежный тренд, который, кстати, до Сахалина тоже докатился. Зумеры массово едут работать на вахту. Это такой главный карьерный тренд этого года. Резюме молодежи 18-25 лет на вахтовые позиции за год выросли на 97%.
0: Хорошо.
2: Причина в сказочных условиях. Большие зарплаты в месяц, потом ты месяц отдыхаешь, тебе предоставляется жилье, еда, и, в общем, там круче, чем в любом корпоративном офисе, плюшки. И такой формат 30 через 30 дает месяц полной свободы между сменами, и у них остается время на путешествия, хобби, у кого-то вторая работа. Ну, парни, понятно, едут на какие специальные, там, инженеры, бурильщики, кто еще.
0: И девушки тоже ездят.
2: А девушки вот тут выделяются, что они едут работать геодезистами, лаборантами, ну, понятно, поварами, и не воспринимают это как что-то, как говорит, не знаю, говорит так сейчас молодежь, нет, стрёмное.
0: Да, стрём, конечно.
2: Да, и при этом лидеры по притоку молодых вахтовиков на третьем месте Якутия, там плюс 74%, 116% прироста Магадан, и в лидерах Сахалин у нас плюс 144% притока молодежи.
0: В топчик залетели. Молодцы.
2: Да? Женщины 30-40 лет, кто хочет с молодыми, знаете, да, где их нужно искать? На этом все. Наш спонсор ООО «Сахопт» сеть шинных центров Интера.

0: Это Ритен и компания, их работа Friday в эфире Первого областного. Так, дорогие, смотрю новости и удивляюсь. Омск отметился жарой под 30 градусов. Калининград буквально вчера было плюс 29. В Москву придет субтропическое тепло уже вчера, как говорится. Сахалин пока в этом плане отстает. Хочется уже тепла, в конце концов. Ну, в общем, мы ждем. Мы знаем, что май ни туда, ни сюда. Июнь тоже такой себе. Будем надеяться на жаркое лето. И, ну, по крайней мере, хотя бы вторая половина мая нас должна порадовать своей погодой. Нам остается только доставать шаманские бубны и далеко свои летние пуховики не убирайте. И о погоде прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 мая в Александровске-Сахалинском без осадков до 6 градусов тепла. В Ногликах и Поронайске также без осадков, здесь до 5 выше 0. В Красногорске до 8 выше нулевой отметки. В Макарове без осадков и до плюс 5. В Долинске, Охотском и Корсакове во второй половине дня ожидается осадки, температура до 5 градусов тепла. В Аниве осадки во второй половине дня и здесь до плюс 7 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске дождь. В Малокурильском до 7, в Южно-Курильске до 4 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня во второй половине дня ожидаются осадки. Температура поднимется до 5-7 градусов тепла. Ветер восточный, северо-восточный от 6 до 12 метров в секунду. За окном сейчас плюс 7 градусов.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал: начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: «Чокоберри» – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
6: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR», «Сити Молл», «Пятый этаж», «Территория Игромикс». Телефон 266-255.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Легенда на радио. А

0: На самом деле очень запутана эта инстасамка и Ольга Бузова, и фит «Я хочу», который форсился по сети. В итоге Ольга заявила, что да и не видела предложение инстасамки сделать фит, но в один день собралась, полетела, поехала и все-таки записала эту работу. Теперь она в эфире Первого областного, оценивать вам и только вам. До конца этого музыкального Терешина «Милки Ченс». А еще, если успеем, то Лену Темникову обязательно послушаем. Ну и, конечно же, продолжаем этот понедельник. Уже буквально через 10 минут, дорогие, у нас с вами начинается обеденный перерыв в полной боевой готовности к нему. Желаю приятного аппетита и движемся вперед вместе с Первым областным. Легкого дня!
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Это обычно мы вот эту фразу говорим, когда звенит будильник в 6 или в 7 утра, ночь не отпускает, беспощадно эта самая ночь. Но благо мы уже достаточно проснулись и оказываемся в обеденном перерыве. И на Сахалине и Курилах 13 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И традиционно каждый час мы начинаем с актуальных новостей Сахалина и Курил. В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Modus Vivendi — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания. Показания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Состояние Дома культуры в Александровске-Сахалинском стало поводом для проверки следкома. Поезд Победы 9 мая проедет по маршруту Южно-Сахалинск-Арсаков, Южно-Сахалинск. Сахалинцы завоевали 16 медалей чемпионата ДФО по каримской борьбе. Глава Следственного комитета России поручил провести проверку по факту возможного нарушения прав жителей Александровска-Сахалинского. Поводом стали сообщения в соцсетях о ненадлежащем состоянии Центрального районного дома культуры. По данным источников, здание, построенное еще в 1959 году, длительное время не ремонтируется. Местные жители сообщают, что у него разрушаются фасады, входная группа, появились трещины, осыпается штукатурка. Областной следком уже организовал проверку. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе мероприятий, выявленных обстоятельствах и мерах по восстановлению социально значимого объекта. Праздничный поезд Победы 9 мая проследует по маршруту Южно-Сахалинск-Арсаков, Южно-Сахалинск. Со станции в областном центре он отправится в 12:30, обратно вернется в 15:20. Приобрести железнодорожные билеты на тематический состав можно в билетных кассах Южно-Сахалинска. Их количество ограничено. В связи с назначением поезда Победы 9 и 11 мая в расписание движения пригородных поездов вносятся небольшие изменения. С подробным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте пассажирской компании «Сахалин». Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают использовать комплекс нейросетевой аналитики для мониторинга состояния дорог. Автомобиль, оснащенный камерами высокого разрешения, в автоматическом режиме фиксирует нарушения и передает данные профильным службам для оперативного устранения. Комплекс распознает самые разные моменты, от состояния асфальта и стертой разметки до дефектов бордюров, дорожных знаков, наличия граффити или, например, переполненных урн, сообщили в мэрии областного центра. Специалисты мониторят полученную информацию, в случае подтверждения она автоматически направляется подрядным организациям. Сахалинцы завоевали 16 медалей чемпионата Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе. Соревнования прошли в Южно-Сахалинске. В них приняли участие 75 человек из Якутии, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей. По итогам состязаний у сахалинских спортсменов в копилке 3 золотых, 2 серебряные и 11 бронзовых медалей. Первый в России робот-автозаправщик появился в Екатеринбурге. Теперь водителю не нужно выходить из машины, достаточно оплатить заправку по QR-коду, и устройство само зальет бензин. Благодаря трем камерам и встроенному искусственному интеллекту робот видит бак, откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет. Он может заправлять любые автомобили, но только если бак находится с правой стороны. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 7 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: 13.06, время Сахалинское. Доброго дня, дорогие, и приятного аппетита, кто в это время традиционно обедает. А еще обеденный перерыв можно потратить на сон, и спроса с вас не будет. Никаких штрафов, никаких выговоров на рабочем месте не предвидится. А вот в Сеуле, например, прошли соревнования по дневному сну. Участники соревновались, кто качественнее вздремнет. Лучше всех выспался 80-летний дед. Второе место занял офисный работник, который ночью спит по 3-4 часа. Финалистов определяли по динамике сердечного ритма и пульсу. Соревнования проводила мэрия города, чтобы обратить внимание на проблему недосыпа. Я надеюсь, что у нас эта проблема недосыпа решится тем временем, которое у нас с вами есть. Естественно, под великолепный понедельничный плейлист от первого областного Сан-Суси, Жень Трофимов, Чарли Пут, а также Аарон Смит у нас впереди. Будьте вместе, будьте рядом, и если кто-то не выспался сегодня ночью, то приятного и спокойного сна.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Как и обещал, Аарон Смит и его работа «Dancing» в эфире Первого областного, 13.17, время Сахалинское, время обеденного перерыва, и хотел найти информацию в сети о том, вот какой обед считается полезным, что полезнее всего съесть, и знаете, несколько источников, как один, как под копирку, утверждают нам о том, что самый полезный обед – это обед из сбалансированного сочетания белков, сложных углеводов и клетчатки. Ну вот, нужно действовать здесь по методу тарелки. Четверть тарелки белки – это мясо, рыба или бобовые. То есть это так называемый белок. Нужно избегать красного мяса обязательно. Это очень важно. Четверть тарелки – это сложные углеводы. Советуют избегать всяких рафинированных продуктов, таких как, допустим, белый рис. А вот бурый рис подойдет, булгур подойдет. Цельнозерновые макароны тоже подойдут. Половинку тарелки – это овощи. Или же они могут быть свежими или запеченными. Ну и, конечно же, фруктики, без них никуда, дорогие друзья. Запивать все это можно либо водой, либо зеленым чаем, либо каким-нибудь травяным отваром. Но мы привыкли, это черный чай, да, хорошо заваренный, может быть, местами даже где-то крепкий. Ну или, в конце концов, кофе. Кстати говоря, кофе не так вреден, но, конечно же, в ограниченных количествах. Самое главное, что нам с вами нужно избегать, это того, чтобы наша с вами энергия после обеда моментально упала. Поэтому я вам желаю приятного аппетита, бодрости, обязательно разомнитесь после такого вкусного и приятного перекуса. Ну и, конечно же, с новыми силами мы с вами работаем вместе с радио АСТВ. Впереди дискотека «Авария», «Валим», а также Доминик Файк. Ну и о погоде на завтра расскажу прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе, Тымовском, Смирных и Углегорске погода ожидается без осадков. В Ахе около 0 градусов, в Тымовском и до плюс 8, в Смирных до 12 градусов тепла, в Углегорске до 6 выше 0. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами небольшой дождь, в Тамари до 8 выше 0, в Чехове, Невельске и Хомске до 9 градусов тепла, в Северо-Курильске ожидается завтра осадки до плюс 4, в Курильске временами осадки и до 5 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура будет держаться около 0 градусов, еще достаточно прохладно. Завтра днем 5 мая в областном центре без осадков температура составит от 12 до 14 градусов, достаточно тепло. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
3: Пластик желтеет. Дерево стареет. А камень остается. Сахгемс. Камень для вашего дома. Столешницы, подоконники, облицовка и интерьерные решения из природного камня. Мира 1D. Мира 1D.
4: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Доминик Файк и работа Baby Doll в эфире Первого областного. 13 часов 30 минут в областном центре. И вот уже, дорогие друзья, появилась афиша, программа празднования Дня Великой Победы. Праздничные мероприятия начнутся в нашем областном центре с 6 по 8 мая. Здесь у нас с вами и различные квесты, и мастер-классы, и экскурсии, и лекции, и многое-многое другое. Ну и, конечно же, мы с вами не забываем про Парад Победы, который пройдет на Площади Победы 9 мая. Традиционно кто-то будет смотреть парад непосредственно на самой площади, кто-то будет смотреть телевизионную трансляцию, я думаю, что она обязательно состоится. Ну, а кто-то пройдет в составе Великого Бессмертного Полка. В общем, обязательно нужно вспомнить, обязательно нужно поучаствовать во всех мероприятиях. И не забываем, что вот эти праздники майские, они у нас вторые длинные ожидаются. Это суббота, воскресенье и еще 11 число, понедельник, тоже выходной день. Поэтому готовимся, и все культурно, все чинно, мирно и благородно. Кстати говоря, про афишу, если мы возвращаемся сюда, то ее можно посмотреть в телеграм-канале ASTV.ru. Обязательно смотрите, выбирайте для себя какие-то события, выбирайте для себя какие-то активности. Ну и надеемся, что погода будет благоволить на 9 мая, на эти майские выходные предстоящие. Все будет хорошо. Даже если погода будет не очень, тем не менее утепляемся и все равно участвуем во всех мероприятиях. Алмари и О'Нил у нас впереди в музыкальных планах.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Это Гума, ее работа Гарри в эфире Первого областного. Листаю новости и вижу, что в Москве очень пышно и очень красиво зацвела сакура, в Калининграде яблони все в цвету, и это великолепное зрелище. Ну и, конечно же, мы здесь, на Сахалине, ждем, когда у нас зацветет сакура, будем любоваться в парке, и не только в парке, по-моему, возле нашего краеведческого музея, да, сакура есть, и это действительно очень и очень красиво, и хочется, чтобы на нашем острове появлялось все больше и больше таких мест для того, чтобы просто сидеть, любоваться и наслаждаться этой самой красотой. Ну и, дорогие, ждем теплого времени для того, чтобы по полной насладиться нашей сахалинской погодкой. Удастся ли нам это сделать завтра, мы узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум Greenworks», «Works», «Кресс», большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 мая, в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков до 4 градусов тепла, в Ногликах кратковременный дождь до 6 выше 0. Далее, в следующих городах погода без осадков, в Поронайске температура до 10 выше 0, в Красногорске до плюс 7, в Макарове, Долинске, Охотском и в Корсакове и Аниве до 10 градусов тепла также. В Малокурильском без осадков до плюс 7, в Южно-Курильске до 9 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, столбики термометра будут колебаться около 0 градусов. Завтра днем, 5 мая, в областном центре также без осадков, уже хорошо. И температура составит от 12 до 14 градусов тепла. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. Теплом завтра насладиться удастся.
1: Реклама.
2: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью. Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Juicy World, Hate Me в эфире Первого областного. Время Сахалинское, 13:49. Ребята, как мы могли упустить? Как мы не знали, а может быть вы знали этого, но я только что узнал, что мы, россияне, не только самый сплоченный, дружный и крепкий народ в мире, но мы с вами еще можем увидеть один из самых красивых звездопадов года. Начиная с сегодняшней ночи и до 10 мая в небе будет виден поток майские аквариды. Ожидается более 30 метеоров в час. Пик придется на 6 мая. Это уже совсем скоро. И самое главное, чтобы погода не подкачала, облачности не было, и мы с вами могли насладиться этим замечательным зрелищем. А для этого, наверное, придется выехать за город, чтобы увидеть воочию всю красоту ночного неба. Ну что, готовимся к этому событию. Смотрим, задираем головы в небо и смотрим всю красоту. Красота музыкальная в эфире Первого областного, Орлиена Ара, а также Джонни до конца этого музыкального часа.
1: Радио АСТВ. Первое.

0: потока. Ну а мы на полных парах мчимся только вперед. На Сахалине и Курилах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И с актуальной информацией к этому часу в студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Запрет на парковку по всему периметру площади Победы действует сегодня в областном центре. В Березняках начал работу пожарный пост. В Поронайском районе традиционно стартуют выступления агитбригад. Запрет на парковку и стоянку по всему периметру площади Победы, включая зону в районе магазина «Столичный», вновь действует сегодня в связи с подготовкой ко Дню Победы. Также сегодня вечером на время репетиции парада перекроют движение по улице Горького. Ограничения на участке от улицы Священномученика Илариона Троицкого до улицы Горнолыжной продлятся с 9 до 22.00. На это время общественный транспорт будет объезжать участок по Компроспекту, Комсомольской, Пограничной и Емельянова. В Березняках начал работу пожарный пост. Здесь организовано круглосуточное дежурство. В каждой смене 4 сотрудника. Для личного состава предусмотрены комнаты приема пищи и отдыха, спальное помещение, учебный класс, где будут проводиться занятия по тактике тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. На посту базируется аварийно-спасательный автомобиль и пожарная техника для тушения. На вооружении спасателей есть все необходимое специализированное оборудование, в том числе беспилотный летательный аппарат для поиска людей в лесу и мониторинга территории с высоты. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в Поронайском районе традиционно стартует выступление агитбригад. Творческие коллективы исполнят песни военных лет в микрорайонах у дворовых территорий. С 7 по 9 мая артисты посетят десятки адресов, чтобы поздравить ветеранов, тружеников тыла и всех жителей муниципалитета. Они представят свои номера во дворах по улицам Октябрьской, Восточной, Комсомольской, Центральной и другим. Сахалинской областной библиотеке присвоили имя Николая Тарасова. Сахалинский литератор на протяжении многих лет возглавлял региональное отделение Союза писателей России, активно способствовал развитию литературного процесса на Сахалине, поддержке молодых авторов и сохранению литературного наследия края. Его произведения, посвященные истории, природе и людям островного региона, широко известны читателям Дальнего Востока и за его пределами, отметили в областном Минкульте. 27 мая на фасаде здания библиотеки состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски. Гадалка сняла страшную порчу в «Золотое кольцо» жительницы Севастополя. В полиции рассказали, что женщина пристала к девушке в одном из скверов и предложила снять порчу за 300 рублей. При этом она попросила снять «Золотое кольцо» и положить на свою ладонь, а затем поднять голову и прочесть заклинание. Пока клиентка смотрела в небо, женщина убежала. Девушка догнала гадалку, но та сказала, что кольцо вернется сразу после снятия проклятия, после чего заложила украшение в ломбард. Мошенницу поймали, ей грозит до 5 лет тюрьмы. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 7 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: 14.06, время Сахалинское. Доброго дня, дорогие. Здравствуйте. Весна — это время пробуждения не только природы, но еще и мишек, которые выходят. Вот АСТВ.ру пишет, что два медведя вышли к пику смелому в Сахалинской бухте Тихой. Очень популярное туристическое место, друзья. Будьте осторожны. Все мы знаем с вами правила поведения в лесу и там, где мы гипотетически можем повстречать этих великолепных грациозных животных. Ну, еще и не только мишки нам могут повстречаться в лесу, да и, в принципе, на природе, но еще и клещи, которые просыпаются. Поэтому, если вдруг вы собрались на природу, в лес прогуляться или же просто в парке, будьте, пожалуйста, осторожны. Репелленты — это наше все. Поэтому, скажем так, предохраняемся, берем с собой баллончик, обрабатываем себя. Ну и не забывайте после прогулочек осматривать друг друга на предмет вот этих кровососущих. Ну и, конечно же, я вам пожелаю быть осторожными, аккуратными и получайте только великолепные позитивные эмоции от прогулок и от путешествий в том числе. Мы с вами путешествуем дальше по эфиру Первого областного. В этом часе обязательно узнаем о дорожной обстановке в Южно-Сахалинске, благо есть о чем рассказать. Также в середине часа спортивные новости, программа «На старте» от Владимира Литвинова, ну и великолепный музыкальный плейлист Вань Дмитренко, Риана, Сабрина Карпентнер, Зоб и Мод. Это все очень скоро, это ближайшие музыкальные планы. Всем желаю продуктивного и легкого трудового понедельника.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

Здесь Мод, его работа «Намек на нас» в эфире Первого областного. Ну что, дорогие, у нас с вами такая маленькая демо-версия, пробная версия майских шашлычных выходных случилась с разным результатом, но тем не менее она была. Знали ли вы, рубрика «А знали ли вы», что...

0: У нас в России есть так называемые шашлычные туры, и россияне массово начали скупать эти туры. Такая поездка стоит около 10-12 тысяч рублей. Организатор собирает группу до 8 человек, вывозит их на речку или куда-то на природу. Мастерски жарит мясо, и вот вся развлекательная программа, в ценник включены еда, закуски, напитки и музыка. Но мы с вами помним, что не более 350 граммов шашлыка, все в зависимости от типа мяса, да, либо это курочка, либо это свинина или баранина, и никаких алкогольных напитков, это очень и очень вредно. Будем надеяться, что в следующие майские выходные продолжим дегустацию этих блюд, а вот какая погода будет завтра, мы узнаем прямо сейчас, и получится ли тем, кто завтра отдыхает, все-таки вырваться на шашлыки. По данным сайта rp5.ru, завтра в Вахе, Тымовском, Смирных и Углегорске без осадков. В Вахе около 0 градусов, в Тымовском до 8 тепла, в Смирных до 12, в Углегорске до 6 градусов выше 0. В Тамаре, Чехове, Невельске и Хомске временами небольшой дождь. В Тамаре до 8 градусов тепла, в Чехове, Невельске и Хомске до 9 выше 0. В Северо-Курильске ожидаются осадки до плюс 4 градусов, в Курильске временами осадки и до 5 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Столбик термометра будет держаться около 0 градусов. Завтра днем, 5 мая, в областном центре погода без осадков. И воздух прогреется до 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике линзочки только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вуль, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте! Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
1: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525. АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: осторожнее, коленочка, побереги.
1: Дай нам только волю, сразу закружимся в танце.
2: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
2: Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный».
3: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор «Верный»
3: и экономный.

0: «На старте». Все о спорте на радио АСТВ.
1: Так, внимание, дорогие, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Начинаем упражнение. Владимир Литвинов в студии. Добрый день.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет, салют, Илья. Слушайте в этом выпуске. Краснодар вернул себе лидерство в чемпионате России по футболу. Хоккеисты казанского «Акбарса» стали первыми финалистами Кубка Гагарина. Российская саблистка Яна Игорян завоевала золото на этапе Кубка мира. Миланский «Интер» стал чемпионом Италии по футболу в 21 раз.
0: На старте!
2: Итак, Краснодар в Самаре победил тольяттинский «Акрон» со счетом 1-0 в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Единственный гол в этой встрече заоформил Джон Кордова на 72-й минуте после передачи Эдуарда Спирцяна. После этой победы Краснодар набрал 63 очка и вернулся на первое место в российской премьер-лиге на балл, опередив «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Акрон» занимает 12-ю строчку. Пари Нижний Новгород в первом матче под руководством нового главного тренера Вадима Гаранина в Грозном уступил Ахмату со счетом 0-2 и остается в зоне вылета. Грозненцы набрали 35 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице. Еще в одной встрече Сочи дома благодаря хет-трику Кирилла Кравцова победил Оренбург 3-1, выиграв 4-й из 5 последних матчей. Тем не менее, южане, у которых 21 очко, остаются на последней 16-й позиции в российской премьер-лиге. А казанский «Акбарс» на выезде в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4-3 в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина и вышел в финал плей-офф континентальной хоккейной лиги. У гостей отличились Алексей Пустозеров, Артем Галимов, Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов, забросивший победную шайбу в овертайме. У магнитогорского клуба дубль сделал Валерий Орехов, один раз отличился Никита Михайлис. Выиграв полуфинальную серию 4-1, команда из Казани в шестой раз в своей истории вышла в финал Кубка Гагарина, где сразится с победителем противостояния, в котором бьются ярославский «Локомотив» и омский «Авангард». Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию российская саблистка Яна Игорян выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне. В финальном поединке Игорян уверенно победила американку Майю Чемберлен со счетом 15-7. Стоит отметить, что двукратная олимпийская чемпионка россиянка Софья Великая заняла 6-е место. Российские фехтовальщики принимают участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации фехтования в нейтральном статусе. Миланский «Интер» стал чемпионом Италии по футболу в 21 раз. Накануне на Радзури в Милане обыграли Парму со счетом 2-0 благодаря голам Маркуса Тюрама и Генриха Мхитаряна. Благодаря этой победе «Интер» выиграл чемпионат Италии. Миланцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 82 очка. Отрыв от идущего вторым «Наполи» составляет 12 баллов. Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал победителем 4-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Майами. Второе место занял Ландо Норрис из Макларена. Третьим финишировал его напарник Оскар Пиастри. После победы в Майами в активе Антонелли 100 очков. Он лидирует в общем зачете, увеличив отрыв до 20 баллов от идущего вторым Джорджа Рассела. Тройку замыкает Шарль Леклер на «Феррари». Четвертое место занимает Ландо Норрис. Пятая строчка у Льюиса Хэмилтона. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.
3: Ты дай огня, я тебя теряю, дай огня. Ну дай обнять.

0: Бойки в эфире Первого областного, 14 часов 40 минут на островах, и смотрел сейчас, какой у нас ожидается конец мая, середина мая, никакой информации по этому поводу не нашел, будем, собственно, руководствоваться тем базовым минимумом, который у нас есть, погода на завтра прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум Greenworks Works Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков, здесь до плюс 4 градусов, в Ногликах кратковременный дождь и до 6 выше 0. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков. Теперь давайте пройдемся по температуре. В Поронайске до 10 выше 0, в Красногорске до 7 выше нулевой отметки, в Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве также до 10 градусов тепла. В Малокурильском до 7, в Южно-Курильске до 9 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Столбики термометра будут держаться на отметке около 0 градусов. Завтра днем, 5 мая, в областном центре погода без осадков, и температура поднимется до 12-14 выше нулевой отметки. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 30 апреля по 13 мая. Окорочка куриная и домоседка «Мякоть» 449,95 за 1 килограмм. Соус «Хайнц» в ассортименте 139,95 за 200 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: 1 мая – открытие сезона в питомнике растений «Зеленстрой». Огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
4: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
5: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: известных работ Марины Максимовой «Знаешь ли ты?». Знаете ли вы, друзья, дорожную обстановку в Южно-Сахалинске к этому часу, к этой минуте? Давайте посмотрим, и я вам с удовольствием о ней расскажу. Ну, достаточно стандартная дорожная обстановка сейчас на улицах областного центра для этого времени, однако будьте особенно внимательны на реконструируемом отрезке проспекта Мира от пересечения с улицы Пионерской до улицы Украинской. Здесь от здания МИЦАР до Украинской движение заметно замедлено. Также наблюдается замедленное движение на перекрестке Ленина с Сахалинской из запада на восток, с востока на запад, также и в северную, и в южном, в северном и в южном направлении. Ну, тоже все стандартно. Конечно, немного медленно движутся машины от Емельянова до улицы Поповича по проспекту Мира в северном направлении. Тоже будьте внимательны, можете поискать пути объезда. Ну и очень важная информация для автомобилистов. Напоминаем, что сегодня, 4 мая, в Южно-Сахалинске ограничат движение на время репетиции Парада Победы. Перекрытие будет действовать с 19.00 до 22.00 на участке от улицы Священномученика Илариона Троицкого до улицы Горнолыжной, включая весь периметр Площади Победы. На время ограничений маршруты движения автобусов скорректируют. Объезд будет осуществляться по Компроспекту, улицам Комсомольской, Пограничной и Емельянова. Будьте внимательны, пожалуйста, если вы пользуетесь общественным транспортом. С 7 до 19.00 действует запрет на парковку и стоянку по всему периметру Площади Победы, включая парковку в районе магазина «Столичный». Пожалуйста, автомобилисты, учитывайте эту информацию и заранее планируйте альтернативные маршруты. Я желаю вам безопасного движения по дорогам областного центра и по дорогам Сахалинской области. Будьте, пожалуйста, внимательны и берегите себя.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, а у тебя в шкафу место есть? Завезу тебе шубу и зимний пуховик на хранение.
3: Сколько раз говорить, сначала зимнюю одежду нужно отдать в химчистку. Тогда они будут выглядеть как новые и дольше прослужат. И вообще, в своем шкафу наведи порядок и место появится.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а записывай адрес. Химчистка Ариэль. Дом быта, второй этаж, ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.
1: Весна. Nice.

0: завершает этот час команда «Три дождня». Их «Три дождя» их работа «Отпускай». Ну а мы на полных парах мчимся только вперед. На Сахалине и Курилах 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальная информация к этому часу в выпуске новостей в студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории, кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация. Консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Больше двух недель на островах отсутствуют яйца от сахалинской птицефабрики. Двух медведей заметили в районе бухты Тихой. Президент Владимир Путин вновь поддержал идею строительства моста на Сахалин. На прилавках островных магазинов уже больше двух недель отсутствуют яйца от единственной птицефабрики на Сахалине. В связи с этим на предприятии организовали пресс-конференцию, на которой журналистам обещали рассказать, с чем связано исчезновение продукции. На встрече присутствует моя коллега Полина Семенчик. Полина, здравствуйте. Расскажите, что на данный момент уже известно о сложившейся ситуации.
3: Здравствуйте. На птицефабрике сейчас руководит новый директор Владимир Корнев. Он рассказал нам, что проводятся плановые работы, птица ушла на линьку, и это мероприятие, которое необходимо провести, так как нужно сменить стадо. Планируют, что будут этим всем заниматься несколько месяцев. С мясной продукцией же проблем нету.
2: Полина, ну и есть ли ответ на вопрос, который больше всего сейчас интересует жителей региона? Когда островитяне уже смогут приобрести яйца от местного производителя?
3: Обещали, что яйца появятся ближе к июлю.
2: Полина, спасибо за информацию. Напомню, ранее в региональном правительстве отмечали, что для поддержания баланса на рынке сейчас продают яйца, привезенные с материковой части России. Сахалинцы предупреждают земляков о двух медведях в районе бухты Тихой в Макаровском районе. Хищников недалеко от пика Смелого заметили 3 мая. Очевидцы рассказали, что на вид животные были некрупными, возможно, на глаза людям попались медвежата. С начала весны это уже не первая встреча с медведями, их в том числе видели в черте Южно-Сахалинска. По итогам выездных проверок, в 3 случаях специалисты регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства приняли решение о ликвидации. В связи с угрозой жизни и здоровью граждан, одного хищника отстрелили в районе учебно-тренировочного центра «Восток», еще 2 в Курильском районе. Президент Владимир Путин вновь поддержал идею строительства моста на Сахалин, подчеркнув, что проект нужно реализовать, несмотря на его высокую стоимость. По словам главы государства, основная сложность связана с созданием сопутствующей инфраструктуры, которая требует значительных вложений. По подсчетам Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры, работы по возведению могут стоить больше 1 000 000 000 рублей. При этом цена проекта зависит от формата. Например, автомобильный мост обойдется примерно в 450 миллиардов рублей. Это почти в 2 раза дешевле, чем мост, совмещенный с железной дорогой. Идея соединить Сахалин с материком обсуждается еще с середины 20 века. Проект рассматривается как ключевой элемент развития транспортной доступности региона. Сахалинцы и курильчане еще могут успеть зарегистрироваться для участия в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Прием заявок заканчивается 6 мая. Их можно подать на сайте 2026.polk.rf.ru, в мини-приложениях в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и в мессенджере Макс. В личном кабинете необходимо разместить фотографию, информацию о ветеране Великой Отечественной войны, труженике тыла и о тех, кто сражался за Родину. Цифровое шествие в День Победы пройдет на сайте проекта, а также на телевизионных экранах. Самая пожилая велопутешественница из книги рекордов России готовится к поездке из Твери на Курилы. Юлия Михайлюк, бывший учитель физкультуры, недавно отметила 85-летие. В ее багаже около 28 велотрипов по стране, это примерно 160 тысяч километров пути. На этот раз активистка планирует маршрут до Итурупа и обратно. Ей предстоит преодолеть около 20 тысяч километров. Старт намечен на начало мая. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, плюс 7 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 15.08. Доброго дня, дорогие. Здравствуйте. Вне зависимости от того, чем бы вы сейчас не занимались, отдыхали ли, ездили на своем автомобиле или на рабочем по делам или заботам, или сидели в офисе, работали, я желаю вам, чтобы день у вас сложился максимально удачно. Давайте, кстати говоря, про удачу поговорим. Это такая коварная и очень такая интересная дама, которая не всегда всем улыбается, а вот хочется, чтобы она улыбалась. Хочется в лотерейку, например, выиграть какой-нибудь денежный приз, или хочется, чтобы удачно сложились обстоятельства, и у вас все запланированные на сегодня дела получились с легкостью. А может быть, удача должна вам сопутствовать в сдаче какого-нибудь экзамена, будь то в учебном заведении или, например, в ГАИ на экзамене. Вот всем и каждому желаю этой самой удачи, пускай она вам улыбается и сопутствует. Великолепный плейлист понедельника Первого областного обязательно в этом поможет. Команда NLO Go, Артур, Nickelback, а также Бонд с кнопкой — это музыкальные планы на ближайшее будущее. Всех с понедельником, и держимся вместе, и продолжаем этот трудовой день.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Это команда Бонд с кнопкой, их работы кухни. И неважно, что вы обсуждаете на своих кухнях, самое главное, чтобы это были поводы достаточно радостные, без грусти и без всякой щепотки соли. Собирайтесь большой семьей сегодня вечером на кухне, обсуждайте самые интересные новости и, под, конечно же, вкусный ужин. О том, каким сложится день завтра в плане погоды, мы узнаем прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 мая, в Вахе, Тымовском, Смирных и Углегорске погода ожидается без осадков. В Вахе около 0 градусов, в Тымовском до плюс 8, в Смирных потеплее до 12 градусов, в Углегорске до 6 выше 0. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами небольшой дождь, в Тамари до 8 градусов тепла, в Чехове, Невельске и Хомске до 9 выше 0. В Северо-Курильске завтра ожидаются осадки, здесь температура поднимется всего лишь до 4 градусов тепла, в Курильске временами осадки и до плюс 5. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Столбики термометра будут держаться на отметке около 0 градусов. Завтра днем, 5 мая, в областном центре погода без осадков и температура в течение дня составит от 12 до 14 градусов тепла. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике линзочки только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Пластик желтеет. Дерево стареет. А камень остается. Сахгемс. Камень для вашего дома. Столешницы, подоконники, облицовка и интерьерные решения из природного камня. Мира 1D. Мира 1D.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Тома, их совместная работа «I'm Alone» в эфире Первого областного. Время сахалинское 15 часов 30 минут, и мы с вами не изменяем традициям и расписанию, поэтому прямо сейчас другие новости.
1: Другие новости.
0: В студии Анна Гладырь зашла и сказала: «Пылью пахнет». Как пахнет пыль? Я вот знаю вот это и слово популярное, когда пыль прибитая, да, дорожная, перед дождем или во время небольшого дождичка, вот есть же какое-то название. Это я знаю. Как просто пахнет пыль, не знаю.
2: Нет, я знаю, что есть название для запаха дождя, но я его, соответственно, тоже не помню. Мы с тобой люди возрастные уже, нам простительно, конечно. Ну, все мы знаем, конечно, что у каждого дома есть свой запах, и если вам кажется, что какой-то аромат для дома, это что-то из серии, ну, там, просто купили, там, как говорят, вонючку.
0: Да.
2: И просто приятно пахнет. То у парфюмеров на это есть, конечно, свой взгляд специалистический. Вот об этом мы поговорим в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Оказывается, аромат для дома нужно подбирать не просто нравится он тебе или нет, а рекомендуется подбирать аромат по задаче.
0: Интересно.
2: И там тоже что-то надо делать, за что нам это? В общем, для расслабления предпочтительнее мягкие цветочные, древесные или мускусные ноты, вроде лаванды или сандала. Если хотите ощущение уюта и гостеприимства, то теплые, пряные, сладкие запахи, например, ваниль, корица, легкие кофейные оттенки, ну что-то такое, связанное с едой. Можно просто булочек напечь с корицей и все, и не тратиться, так скажем, на ароматизаторы. Но если нужно собраться и поработать как следует, то лучше подходят свежие цитрусовые и зеленые ноты. При этом важно учитывать еще размеры помещения, вентиляцию и не перебарщивать. Хороший аромат должен быть заметным. Ну, просто заметно, а не так, что это такое, чтобы гости сразу
0: чем
2: искали.
0: Чем воняет.
2: Да, где аварийный выход. Но, кстати, у любви к всяческим аромасаше, аромасвечам, аромалампам выходит боком. Нашим котикам, если бы вы знали. Оказывается, жесткая эпидемия астмы у кошек началась. И ветврачи бьют тревогу.
0: Боже мой.
2: Да, ветклиники все чаще привозят пушистых астматиков, лечить которых приходится почти как людей. Все же видели эти коротенькие видео, как кошкам делают ингаляцию в домашних условиях.
0: Я ни разу не видел, честно.
2: Конечно, есть и специальные ингаляторы для кошечек, как у людей. Да, вот эта маска, сидишь, дышишь. Но не все же тратятся, хотят. И есть возможность, я вообще не встречала ни разу у нас в продаже, допустим.
0: Не всякий
2: берется,
0: котик.
2: Лайфхаки небольшие. Берется 5-литровая бутылочка, у нее отрезается дно. Кошечка накрывается этой бутылочкой как колпаком, и туда уже вот этот вот шланг от ингалятора вставляют, и котик сидит, дышит.
0: Записали, хорошо.
2: Да. Но если для человека, например, те же нотки цитруса дают ощущение свежести, то для котов это становится мощнейшим аллергеном, что провоцирует у них даже тяжелые заболевания. Так что выбирайте вы, кто вы по предпочтениям, любитель ароматов или все-таки любитель котиков. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Известнейшая вещица от Айола Хумай в эфире Первого областного. Ребята, знаменитая сахалинская сосна представляет наш островной регион на всероссийском конкурсе и читая этот заголовок, не мог понять, что за знаменитая сахалинская сосна. Сейчас расскажу вам. Эта сосна называется «Сосна острова влюбленных». Она представляет Сахалин на конкурсе «Российское дерево года 2026». Эта акция стартовала 1 мая. Зеленая конкурсантка растет в парке культуры и отдыха имени Юрия Алексеевича Гагарина здесь, в Южно-Сахалинске. Это старое дерево с раскидистой кроной и своеобразной формой. Возраст растения ни много ни мало 114 лет. Я надеюсь, вы уже поняли, о чем идет речь. Это дерево имеет статус памятник живой природы, и находится оно вот на том самом островке, на озере Верхнее. Помните, там на мыске на таком стоит вот эта сосна красивейшая. Так вот, эту сосну, ребята, нужно поддержать, проголосовать за нее. Голосование на официальном сайте конкурса, которое расположено, собственно, этот сайт вы можете найти нас на istv.ru. Зайдите, найдите эту новость, скопируйте ссылочку на голосование и проголосуйте. Наше дерево здесь под номером 69. Жалко, что не 65. Чуть-чуть не угадали с номером региона, но ничего страшного. В общем, до 1 августа это голосование продлится. Как говорится, двинем нашу сахалинскую сосну в топчик, в топ-5, а лучше в топ-1. Поэтому держим за эту сосну кулачки. Давайте двигаться с вами дальше. У нас впереди прогноз от синоптиков на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks Works Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 мая, в Александровске-Сахалинском погода без осадков до плюс 4 градусов, в Нугликах кратковременный дождь и до 6 выше 0. Далее во всех городах погода без осадков, в Поронайске температура до 10 выше 0, в Красногорске до 7 со знаком плюс, в Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве до плюс 10 градусов, в Малокурильском до 7 выше нулевой отметки, в Южно-Курильске воздух прогреется до 9 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра 5 мая, сегодня ночью погода без осадков около 0 градусов, завтра 5 мая в областном центре без осадков также, и воздух прогреется до 12-14 градусов тепла, ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
3: В «Матрешке» с 30 апреля по 13 мая. Колбаса СПК. Сервелат европейский. 189,95 за 380 грамм. Сок любимый в ассортименте. 99,95 за 1 литр.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
6: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27 77 20.
7: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
8: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Легенда
1: на радио АСТВ.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: жизни она такая штука, то черная, то белая полоса. И вот лучше бы, чтобы в жизни было больше белых полос, и они вас цепляли. Понедельник наш продолжается, 15.52, время сахалинское. Дорогие, я вам желаю, чтобы ваш понедельник зацепил вас чем-то хорошим, каким-то великолепным знаковым событием. И вот это чувство, чувство удовлетворения или чувство наслаждения, пускай длится всю неделю, а то и весь месяц. Мы с вами продолжаем слушать музыку в эфире Первого областного до конца часа. Йович, Ваня Дмитренко обязательно появится. Меня зовут Илья Обломов. Продолжаю вместе с вами этот трудовой.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: абсолютно не сгорел на работе и готов продолжать. Однако подпинывают меня здесь. Дальше эфирную эстафету принимает в свои надежные руки Игорь Орлов. Меня зовут Илья Обломов. Дорогие, я благодарю вас и желаю вам легкого понедельника. Ну, по крайней мере, остатка его. Обязательно услышимся послезавтра с 11 до 16.00. Всего вам самого наилучшего, как говорится. Люблю вас. До встречи. Пока-пока.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Надо в радость кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: На Сахалине и Курилах 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Настало время узнать о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД медицины организуют приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах. Акарицидная обработка во вторник пройдет в парке Южно-Сахалинска. К озеленению улицы и общественных пространств приступили в Хомском районе. Движение на участке улицы Железнодорожной затруднено сегодня в областном центре. Мероприятия по обработке от клещей и дезинсекции деревьев пройдут в парке Южно-Сахалинска 5 мая. Работы начнутся в 6 утра и продлятся до 16 часов, предупреждают в мэрии областного центра. Горожанам во вторник рекомендуют воздержаться от посещения лесного массива на территории парка. Очевидцы сообщают о мойве, выброшенной на дорогу на юге Сахалина. Кадры с большим количеством рыбы, перекрывающей движение по проезжей части, распространяют в местных соцсетях. Пользователи уверяют, что видео снято в районе реки Айдар, недалеко от Взморья. При этом, кто причастен к образованию стихийной свалки, неизвестно. Островитяне предполагают, что рыбу сбросили с грузовика. К озеленению улиц и общественных пространств приступили в Хомском районе. В этом сезоне в муниципалитете планируют высадить более 48 тысяч саженцев однолетних цветов. Клумбы оформят не только в городе, но и в селах округа. Основные посадки начнутся с наступлением стабильной теплой погоды. При этом на площади Ленина и в сквере по улице Героев уже установили вазоны с виолами. На палисадниках города проводят работы по рыхлению почвы. Движение на участке улицы Железнодорожной затруднено сегодня в Южно-Сахалинске из-за ямочного ремонта. Работы на участке от Воздушной до переулка Медицинского продлятся до 20 часов. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Нутрициологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья. Оптимальная порция – 200-300 граммов. При этом специалисты советуют отказаться от алкоголя и десерта, чтобы снизить нагрузку на пищеварение, а в качестве гарнира выбирать свежие овощи. Чтобы избежать тяжести в желудке, шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания. За пару дней до застолья лучше пить больше воды и есть меньше сладкого, жирного и мучного. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске пасмурно, 5 градусов выше 0. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Игорь Орлов.
1: Всем привет, дорогие друзья. Конечно же, хотелось бы немного с вами обсудить то самое неприятное начало недели, которое обзывают, как правило, понедельник. Так вот, чтобы он стал приятным, все-таки началом, да, а не источником стресса, важно, наверное, изменить подход к тому дню. Хорошее настроение в понедельник создается через снижение спешки, заботу о себе и планирование приятных мелочей. Ну, если начинать с самого утра, да, как бы это основа, наверное, вот как вы себя почувствуете после пробуждения, так оно и будет. Как минимум, встаньте немножко пораньше, чем делаете это обычно. Это все позволит вам избежать спешки, начать день спокойно, с чашечкой кофе или чая, ну, или любой другой напиток, который вам больше по душе. Сделайте какой-нибудь приятный ритуал специально, чтобы он у вас был каждое утро понедельника, допустим. Прослушайте любимый подкаст, сделайте легкую разминку или сходите в душ и вообще, на самом деле, просто абстрагируйтесь от социальных сетей, каких-то напряженных новостей, для того, чтобы вот действительно зарядиться позитивом. Дополнительно не проверяйте рабочую почту сразу после пробуждения. Ну и, конечно же, не забудьте включить хорошую музыку, а для этого вам нужно радио АСТВ.
2: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: областное.
1: У меня изогна вина, вот такие горы. Если непонятно, а не без понятно, горы.

0: Лана Дел Рей в эфире Первого областного. Друзья, двигаемся вместе с вами далее. Давайте поговорим немного о погоде на предстоящие сутки. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается около нуля на термометре, осадков не предвидится. В Тымовском до плюс 8, погода без осадков. В Смирных воздух прогреется до 12 градусов, осадков не ожидается. В Углегорске тоже осадков не будет, 6 градусов тепла. В Тамари-Чехове, Невельске и Холмске отметка будет равна плюс 9, временами небольшой дождь. В Северокурильске осадки, 4 градуса тепла. В Курильске также временами осадки до плюс 5. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью около нуля на термометре, днем до плюс 14. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат Авторента для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая каждый день.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: осторожнее, коленочка, побереги.
1: Дай нам только волю, сразу закружимся в танце.
2: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: знаете, друзья, исходя из той темы, которая у нас сейчас будет, у меня есть такое ощущение, что Анна Гладырь уже устала от весны, лето ей вообще не нужно, да и осень тоже вообще ни к чему. Более подробно она сейчас все расскажет.
1: Ну а что? Знаешь, готовься, Аня, летом, а о новогодних праздниках думай в мае. Или ты так далеко не заглядываешь?
0: Это слишком далеко, до завтра бы дожить.
1: Да о чем может мечтать человек после майских праздников? Ну, конечно, о следующем отдыхе. И как раз тут Минтруд утвердил календарь рабочих и выходных дней на 2027. И сразу хорошие новости. Новогодние праздники будут длиться 11 дней. Отдых планируется с 31 декабря включительно по 10 января. Майские в следующем году такие. Тоже будем отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10. Два раза по 3 дня и 2 четырехдневные рабочие недели нас ждут подряд. Об отдыхе поговорим в выпуске. Спонсор других новостей – сеть шинных центров «Интерра». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «Интерра». А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
2: Другие новости.
1: Но об отдыхе мечтают не все. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью высказался против длительных новогодних каникул. Напомню, нам грозит 11 дней отдыха. И вообще предложил ввести шестидневку.
0: Ну, да. Прям завтра вот уже сделать. Ну, у меня есть предложение, он может 1 января на работу выйти.
1: Нет, он 1 января праздником считает. 1, 7, а остальные, типа, это абсолютно неуместное времяпрепровождение и развлечение. А майские праздники предложил оставить, но отдыхать надо 1, 2 и 9, а остальные выходные только отвлекают от работы, и подобный подход должен раскачать экономику страны и вывести ее вперед при условии, что мы будем 6 дней работать. Но при этом остальные россияне голосуют за четырехдневку.
0: Но это оправдано, если уже ударится в этот вопрос.
1: Смотря какая работа. Если ты воспитатель в детском саду, например, ты будешь зависеть все равно от основного графика по стране, так скажем. Но, а тут, если сменная работа у тебя, ты врач на скорой помощи.
0: Тут
1: какая
0: есть
1: тебе
0: еще
1: разница?
0: Один замечательный момент, если говорить о вообще каких-то графиках, да, которые время от времени проводятся, социологические опросы, исследования и так далее, то на сегодняшний день продуктивность вообще труда в России, она выросла более чем на 60%. И
1: потому
0: поэтому
1: что
0: и хотят четырех.
1: Молодцы! Но отдыхать тоже надо уметь, и есть шикарный пример, вот наисвежайший с вот этих прошедших майских праздников. Парень по имени Серега хотел провести майские праздники с компанией, но компанию не нашел. Вот так. И он решил организовать свою компанию, что он и сделал. Поэтому в Москве прошла сходка из 300 Серег. Парней по имени Сергей. Он создал секретный чат, куда могли вступить только Сереги. И когда их стало более 500, он решил уже собраться в реальной жизни с этими парнями. И в итоге в одном из баров Москвы собралось 300 человек, все по имени Серега. Они там развлекались, пели песни и радовались от того, что вокруг все Сережи тоже. Поэтому, если вас вдруг зовут Сергей, вы хотите к ним присоединиться, они планируют еще 16 мая собраться, но уже в Петербурге.
0: И пели песни они тоже Сереге.
1: К нам пришел Сережа наверняка.
0: Сереги Жукова песни.
1: Так что, Сергей, возьмите на вооружение. На этом все. Наш спонсор ООО «Сахопт» сеть шинных центров «Интерра».

0: спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 мая, на территории Сахалинской области. В Ногликах ожидаются кратковременные дожди, 6 градусов тепла на термометре. Далее, во всех нижеперечисленных населенных пунктах погода будет без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском до плюс 4, в Паранайске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Ваниве отметка будет равна 10 градусам выше 0. В Красногорске и в Малокурильском до плюс 7, в Южно-Курильске воздух прогреется до 9 градусов. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью около 0 на термометре, днем плюс 14. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама. Пластик желтеет. Дерево стареет. А камень остается. Сахгемс. Камень для вашего дома. Столешницы, подоконники, облицовка и интерьерные решения из природного камня. Мира 1D. Мира 1D.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: В областной столице 17 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Анна Гладырь.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах. Сахалинские яйца вернутся на прилавки ближе к июлю. В Березниках начал работу пожарный пост. Новый женский клуб открылся в Углегорске. На Сахалинской птицефабрике рассказали, когда в продаже появятся местные яйца. Исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен Владимир Корнев. Он сообщил, что в настоящее время проходит плановая работа со стадом. Птица ушла в линьку. Кроме того, проводятся организационные мероприятия. По этой причине в регионе наблюдаются перебои в продаже яиц. По предварительным данным, на прилавках они могут появиться ближе к июлю. Кроме того, в компании проводят аудит торговых сетей и производственных мощностей. По словам нового руководителя, в дальнейшем это позволит сделать работу предприятия лучше, а продукцию доступнее. В Березниках начал работу пожарный пост. Здесь организовано круглосуточное дежурство. В каждой смене 4 сотрудника. Для личного состава предусмотрены комнаты приема пищи и отдыха, спальное помещение и учебный класс, где будут проводиться занятия по тактике тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. На посту базируются аварийно-спасательные автомобили, пожарная техника для тушения. На вооружении спасателей есть все необходимое специализированное оборудование, в том числе беспилотный летательный аппарат для поиска людей в лесу и мониторинга территории с высоты. Ограничения парковки по восточной стороне площади Победы будут действовать в областном центре на период монтажа и демонтажа сценического комплекса. Оставить машину здесь нельзя с 10 до 22 часов по 8 мая включительно. В это же время запрет также будут действовать с 10 по 14 число. Новый женский клуб открылся при кадровом центре в Углегорске. Главная его цель – помочь женщинам гармонично совмещать семью, работу и саморазвитие, отметили в региональном правительстве. Особое внимание при этом уделят женщинам с маленькими детьми, выпускницам и семьям участников СВО. Участниц ждут тренинги, мастер-классы, встречи с предпринимателями и экспертами, а также полное сопровождение от специалистов кадрового центра. Путешественник из Читы планирует добраться до Охотского моря на сабборде. Мужчина намерен преодолеть 4000 километров за 100 дней. Стартовым пунктом станет одна из деревень под Читой, конечной остановкой Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае. Экстремал готовился к экспедиции более полугода. Помимо спортивных тренировок, ему пришлось оформлять особое разрешение для заплыва по приграничной реке Амур. И в завершении выпуска коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске пасмурно, 4 градуса выше 0. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Давайте, друзья, немного разберемся с теми праздниками, которые есть у нас на сегодняшний понедельник. У нас на календаре 4 мая, и сегодня день собачьего счастья. Ну, насколько я знаю, нашим друзьям меньшим на самом деле много и не нужно. Достаточно какую-нибудь сладкую косточку и, соответственно, толику вашего внимания. Обязательно уделяйте внимание своим питомцам для того, чтобы они чувствовали себя хорошо и были в хорошем настроении. День рождения складного зонтика. 311 лет назад появилось данное устройство, и день любителей вермишелевого супа. Вот такой неоднозначный праздник есть, но самое главное, чтобы в этом супе, друзья, была довольно качественная лапша, ну и, конечно же, не на ушах. Всем отличного настроения, оставайтесь вместе с нами, радио СТВ, продолжаем.

0: Так, настоящий пряничный домик показали в Рилсах. В Свердловской области находится дом с максимально русским декором. За день ролик набрал более 1 миллиона просмотров, а комментаторы остались в полном восторге от жилища, будто вышедшего из сказки. Ищите в сети, чтобы прикоснуться также к прекрасному. Зумеры возвращают моду чехлы книжки. Оказывается, у такого аксессуара нет минусов. Во-первых, это практично. Вещь выполняет функцию и чехла, и карт-холдера, и подставки. Во-вторых, это красиво. Можно проявлять индивидуальность с помощью брелков, наклеек, страз и других украшений. Ну, будем ожидать, пока они еще вот эту веревочку, на которую телефон раньше вешали на шею, вернут в моду. Ну и, соответственно, чехол-книжку в каждый дом, друзья. Сосна острова влюбленных представила Сахалин на конкурсе «Российское дерево года 2026». Российская акция стартовала в начале этого месяца, 1 мая. Зеленая конкурсантка растет в городском парке культуры и отдыха имени Гагарина в Южно-Сахалинске. Это старое дерево с раскидистой кроной и своеобразной формой. Возраст растения 114 лет, и огромное количество людей его посещают, фотографируются с ним, особенно влюбленные. Вы, кстати, тоже можете поучаствовать в голосовании. Ищите ссылку на stv.ru в соответствующей новости. Друзья, на этом интершум наш подходит к своему финалу. Оставайтесь вместе с нами. Слушайте радио АСТВ.
1: Интершум. Интершум. На радио

0: хит 2006 года от Шона Пола и Кейша Коул только что прозвучал. Друзья, сейчас поговорим немного о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, 5 мая на территории Сахалинской области. В Ахе около нуля на термометре, осадков не ожидается. В Тымовском до плюс 8, погода без осадков. В Смирных воздух прогреется до 12 градусов, осадков не ожидается. В Углегорске без осадков до плюс 6. В Тамаре, Чехове, Невельске и Холмске отметка в среднем будет равна плюс 9, временами небольшой дождь. В Северокурильске осадки 4 градуса тепла. В Курильске до плюс 5, временами осадки. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью около нуля на термометре, днем ожидается до плюс 14. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт.

0: скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: В центре мототехники «Старт ДВ» снегоходы «Стелс» 600 от 590 тысяч, квадроциклы «Стелс» 800 от 970 тысяч рублей, доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
5: «Чокоберри» – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysakh.ru.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладыри, это «Другие новости». Если у вас есть привычка откладывать деньги на всякий случай и чувствовать себя от этого финансово мудрым человеком, есть нюанс. Экономисты говорят, что просто копить сегодня уже не так выгодно, как кажется. Все подробности прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август. Эстетика вашей улыбки». Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Проблема в том, что пассивное накопление не защищает от инфляции, а значит, деньги со временем теряют покупательскую способность. Вместо простого накопления эксперты советуют выстраивать систему. Часть оставлять в резерве, а часть распределять по инструментам, которые хотя бы помогают сохранить реальную стоимость средств.
1: Другие новости.
2: А еще лучшие друзья девушек бриллианты, как инвестиция для обычного человека, тоже идея так себе. Маленькие камни вытесняются искусственными, а перепродать их потом сложно и часто невыгодно. Похоже, сегодня финансовая грамотность – это уже не спрятала молодец, а разобрался и не наделал красивых, но бесполезных покупок. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks Works Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском до плюс 4, без осадков, в Ногликах кратковременный дождь, 6 градусов тепла. В Поронайске, Макарове-Долинске, Охотском, Корсакове и Ваниве до плюс 10, осадков не ожидается. В Красногорске и Малокурильском 7 градусов тепла. Погода без осадков в Южно-Курильске до плюс 9, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью около нуля на термометре, днем до плюс 14. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёги и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Легенда на радио АСТВ.

0: Итак, друзья, давайте немного вместе с вами поговорим о дорожной обстановке. Напоминаем автомобилистам, что движение транспорта на железнодорожном переезде через переулок Горького в Новоалександровске будет частично ограничено завтра, 5 мая, с 9 утра до 16:00. Это связано с ремонтными работами. Также сегодня на участке улицы Железнодорожной от улицы Воздушной до переулка Медицинского до 20:00 затруднен проезд автомобилей из-за ямочного ремонта. Дорогие автолюбители, учитывайте данную информацию и заранее планируйте свои маршруты. Ну и, конечно же, слушайте радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: Сахалинское время 18:00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладарь, спонсор выпуска — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. Очередная репетиция парада пройдет сегодня в областном центре. Ямочный ремонт дорог стартовал в Поронайске. Президент вновь поддержал идею строительства моста на Сахалин. Очередная репетиция парада пройдет сегодня в областном центре. В связи с этим с 19 до 22 часов на улице Горького будет ограничено движение на участке от улицы Священномученика Илариона Троицкого до улицы Горнолыжной. Как сообщили в мэрии, на это время общественный транспорт будет объезжать участок по Компроспекту, Комсомольской, Пограничной и Емельянова. Сахалинцы и курильчане еще могут успеть зарегистрироваться для участия в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Прием заявок заканчивается 6 мая. Их можно подать на сайте 2026.polkrf.ru, в мини-приложении, в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и в мессенджере Макс. В личном кабинете необходимо разместить фотографию и информацию о ветеране Великой Отечественной войны, труженике тыла и о тех, кто сражался за Родину. Цифровое шествие в День Победы пройдет на сайте проекта, а также на региональном телевизионных экранах. Ямочный ремонт дорог стартовал в Поронайске. В первую очередь дорожники вышли на самые проблемные участки, требовавшие срочного ремонта. Так, подрядчик уже устранил ямы на двух центральных улицах – Гагарина и Восточной. В общей сложности отремонтировали около 100 квадратных метров дорожного покрытия. По информации мэрии района, основной объем работ в округе выполнят во второй половине мая. К этому времени установится стабильная положительная температура, необходимая для укладки асфальтовой смеси. Президент Владимир Путин вновь поддержал идею строительства моста на Сахалин, подчеркнув, что проект нужно реализовать, несмотря на его высокую стоимость. По словам главы государства, основная сложность связана с созданием сопутствующей инфраструктуры, которая требует значительных вложений. По подсчетам Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры, работы по возведению могут стоить больше триллиона рублей. Первый в России робот-автозаправщик появился в Екатеринбурге. Теперь водителю не нужно выходить из машины, достаточно оплатить заправку по QR-коду, и устройство само зальет бензин. Благодаря трем камерам и встроенному искусственному интеллекту робот видит бак, откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет. Он может заправлять любые автомобили, но только если бак находится с правой стороны. И в завершении выпуска коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 3 градуса выше нуля. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Я уверен, друзья, что каждый из нас с вами всегда пытается найти для себя какое-то занятие, для кого это, для кого-то это хобби, для кого-то это просмотр сериалов, да, но вот, к сожалению, мало в последнее время уделяют внимание люди книгам, и как бы не говорю, конечно, о всех, но тем не менее, да, то есть для некоторых проще действительно взять тот же самый гаджет в руки и, собственно, серфить какие-нибудь истории в социальной сети и так далее. Так вот, если вы все-таки любите что-то фантастическое, сейчас я вам несколько названий скажу, как раз-таки произведений про постапокалипсис, можно даже их назвать как инструкция по выживанию, которая как раз-таки поможет скрасить тот же самый вечер понедельника. Допустим, книга «Дикая» от Галины Погореловой, да, собственно, Галина Погорелова является современным автором фантастики и фэнтези. На сюжет вот данной книги писательницу вдохновила песня «Земля» в исполнении группы «Три дня дождя». Вот так вот появилась история вот о принятии себя, нового мира и ошибок прошлого. Рекомендую к чтению. «Рассвет над Греолом» Кира Страйк данная повесть написала. Она является автором 15 романов в жанрах бытового, исторического и приключенческого фэнтези. Данная книга — это эмоциональная история, где конфликт между долгом и чувствами переплетается с придворными интригами и тайнами прошлого. Ну и давайте еще одну книгу тоже дадим вам от Майи Но. Называется она «Мамай». Собственно, Майя Но — это российский автор. Создает она глобальные миры на стыке науки и психологии, такой sci-fi. Она пишет в жанрах темного русского фэнтези, бояр-аниме, дарк, рус-реал и не только. Идея данной книги родилась в пандемию, когда маски стали метафорой для планеты, начавшей вот задыхаться задолго до вируса. В общем и целом, друзья, читайте книги, развивайтесь, самореализуйтесь и, конечно же, слушайте только хорошую музыку. Для этого оставайтесь вместе с нами.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра 5 мая на территории Сахалинской области. В Ахе погода без осадков, около нуля на термометре, в Тымовском до плюс 8 осадков не ожидается. В Смирных воздух прогреется до 12 градусов, погода без осадков. В Углегорске до плюс 6 осадков не ожидается. В Таморичье, Хавиневельске и Холмске в среднем будет до плюс 9, временами небольшой дождь. В Северокурильске 4 градуса тепла, ожидаются осадки. В Курильске 5 градусов выше нуля, временами осадки. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью около нуля на термометре, днем до плюс 14. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама» и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра 5 мая на территории Сахалинской области в Ногликах ожидаются кратковременные дожди, на термометре будет в районе 6 градусов выше 0. Далее во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков, сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском будет 4 градуса тепла, в Поронайске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Иваниве отметка будет равна плюс 10. В Красногорске и Малокурильском воздух прогреется до 7 градусов, в Южно-Курильске 9 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью около 0 на термометре, днем до плюс 14. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, курины. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
3: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Сахалинское время 20:00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Корсаковский городской суд избрал меру пресечения для водителя, насмерть сбившего 19-летнего парня на трассе Южно-Сахалин-Корсаков. Напомню, ДТП в Дачном произошло 29 апреля. После аварии виновник скрылся с места происшествия, прятался от правоохранительных органов в съемной квартире в областном центре. Мужчину заключили под стражу по 30 июня включительно. Его обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места аварии». Глава Следственного комитета России поручил провести проверку по факту возможного нарушения прав жителей Александровско-Сахалинского. Поводом стали сообщения в соцсетях о ненадлежащем состоянии Центрального районного дома культуры. По данным источников, здание, построенное еще в 1959 году, длительное время не ремонтируется. Местные

Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра 5 мая на территории Сахалинской области. В Ахе около нуля на термометре, погода без осадков. В Тымовском до плюс 8, осадков не ожидается. В Смирных 12 градусов тепла, осадков не предвидится. В Углегорске тоже без осадков, до плюс 6. В Тамаре, Чехове, Невельске и Холмске воздух прогреется до 9 градусов, временами небольшой дождь. В Северокурильске осадки до плюс 4. В Курильске

0: 5 градусов тепла, временами осадки. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью около 0 на термометре, днем ожидается до плюс 14. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Так, друзья, поговорим немного о красивом и неизведанном в какой-то степени, да, наверное, в очень большой степени. НАСА опубликовала полный фотоархив с миссии Артемида-2, который состоялся, ну, довольно-таки недавно. Астронавты уже вернулись на Землю, все с ними замечательно. Так вот, собственно, полный набор фотографий уже выложили. В открытый доступ попало, как я уже сказал, более 12 тысяч снимков, причем в высоком качестве. На кадрах запечатлен корабль «Орион», Луна, наша планета и завораживающие виды безвоздушного пространства. Экспедиция стала действительно знаковым событием. Впервые за последние 50 лет люди отправились к Луне. Пусть пока и не высадились на ее поверхности, просто прокатились вокруг, но тем не менее провели четверо астронавтов в космосе 10 дней, немножко освежу память, да, пролетев по сложной траектории вокруг спутника Земли. Весь путь от старта на ракете Space Launch System до спасательной операции в океане теперь задокументирован до мельчайших подробностей. Как раз-таки посмотреть на все это великолепие можно на официальном сайте НАСА, но, опять же, друзья, попытайтесь каким-нибудь образом зайти, возможно, кто-то действительно уже их выложил в сети, и у вас воочию получится поглядеть на данную красоту. Ну, а от космических новостей мы двигаемся только вперед. Напоминаю, у нас остается еще полтора часа музыкальных композиций. За последние 25 лет можно и ретро-хиты услышать, и что-то более свежее. В общем и целом, много интересного прямо сейчас. Дэвид Гетта, Сия, Титаниум. Поехали. Поехали.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 мая, на территории Сахалинской области. В Ногликах ожидаются кратковременные дожди. До плюс 6 максимально поднимется температура воздуха. Далее, во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском до плюс 4, в Паранайске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Иваневе ожидается 10 градусов выше 0. В Красногорске и в Малокурильском в среднем будет до плюс 7, в Южно-Курильске воздух прогреется до 9 градусов. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью около 0 на термометре, днем ожидается до плюс 14. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 30 апреля по 13 мая. Окорочка куриная и домоседка «Мякоть» 449,95 за 1 килограмм. Соус «Хайнц» в ассортименте 139,95 за 200 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также о распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра 5 мая на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается погода без осадков, около нуля на термометре, в Тымовском до плюс 8 осадков не предвидится. В Смирных 12 градусов выше нуля без осадков, в Углегорске также осадков не ожидается, до плюс 6. В Тамари, Чехове, Невельске и Холмске временами небольшой дождь, отметка будет равна плюс 9. В Северокурильске осадки 4 градуса тепла, в Курильске временами осадки до плюс 5. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью около нуля на термометре, днем ожидается до плюс 14. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Все музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также о распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра 5 мая на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается погода без осадков, около нуля на термометре, в Тымовском до плюс 8 осадков не предвидится. В Смирных 12 градусов выше нуля без осадков, в Углегорске также осадков не ожидается, до плюс 6. В Таморичьяхове, Невельске и Холмске временами небольшой дождь, отметка будет равна плюс 9. В Северокурильске осадки 4 градуса тепла, в Курильске временами осадки до плюс 5. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью около нуля на термометре, днем ожидается до плюс 14. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

уже вдруг, будто между нами что-то есть, но нам врут. Что если без сотни зима, что если без солнца весна, сто дней без сна, это то, что достанется.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также о распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 мая, на территории Сахалинской области. В Ногликах ожидается кратковременный дождь, 6 градусов тепла. Далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском будет до плюс 4. В Поронайске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Ваниве ожидается 10 градусов тепла. В Красногорске до плюс 7. В Малокурильском также 7 градусов тепла. В Южно-Курильске 9 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью около 0 на термометре. Днем в областной столице до плюс 14. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Годы салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также о распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра 5 мая на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается погода без осадков, около нуля на термометре, в Тымовском до плюс 8 осадков не предвидится. В Смирных 12 градусов выше нуля без осадков, в Углегорске также осадков не ожидается, до плюс 6. В Тамари, Чехове, Невельске и Холмске временами небольшой дождь, отметка будет равна плюс 9. В Северокурильске осадки 4 градуса тепла, в Курильске временами осадки до плюс 5. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью около нуля на термометре, днем ожидается до плюс 14. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Сахалинское время, час ночи. Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я приду, когда зацветет весна и покрасит розовый собор.

Радио АСТВ. Первое областное. На Сахалине и Курилах 2 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи. Понятно, где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: остаться. Облобластное шоу здесь на связи. Бодрого утра всем в Южно-Сахалинске. 7 часов, далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Доставка грузов из Владивостока, Хабаровска, а также из Уссурийска по всей Сахалинской области. Быстро, без посредников и по доступным ценам. Полное страхование и ответственный загруз. «Трансэкспедиция». Звони 510-817. 510-817. Президент Владимир Путин поручил расширить льготную семейную ипотеку, разрешив семьям с детьми покупать квартиры на вторичном рынке в домах старше 20 лет. Такая мера может коснуться населенных пунктов с низкими объемами строительства, где выбор нового жилья ограничен. Кабмину предстоит представить предложение по изменению условий программы до 30 марта 2026 года. Новая поликлиника в Хомутово заработает уже этой осенью. Строительную площадку с инспекцией посетил председатель областного правительства Алексей Белик. Медучреждение рассчитано на 330 посещений в смену. Здесь будут предусмотрены кабинеты специалистов, дневной стационар, тренажерный зал и блок консультативно-диагностических помещений. Сейчас уровень технической готовности здания составляет 65%. В помещениях идут отделочные работы, монтаж внутренних электросетей. Добавлю, по планам в этом году также будут введены поликлиники в Углегорске, Хомске и две в Южно-Сахалинске. Модернизация первичного звена системы здравоохранения проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», инициированного президентом. Губернатор Валерий Лимаренко обсудил с членами Общественной палаты Сахалинской области итоги национального рейтинга качества жизни. В 2021 году регион занимал 24 место, сейчас входит в топ-5 по стране. Результаты оглашает агентство стратегических инициатив, наблюдательный совет которого возглавляет президент. При этом учитываются показатели по направлениям образования, социальная защита, экология, транспорт, благоустройство, жилье и другим. Важную роль играют и мнения самих жителей. В частности, высокую оценку в регионе получили заботу об инвалидах и доступность медпомощи. Кроме того, повысился процент молодежи, которая хочет учиться и работать в родном регионе. Сахалинцы сообщали о волке, которого, по их словам, заметили в районе реки Леонидовки в Поронайском районе. Очевидцам удалось сфотографировать зверя, после чего он скрылся. Официального подтверждения информации о появлении волка не было. Специалисты отмечают, что такие хищники считаются редкими гостями на Сахалине и заграничной кормовой базы. Вместе с тем, в зимний период они иногда могут переходить с материка по льду пролива Невельского. Ранее сообщалось о случаях появления волков на севере острова. Пассажирская компания «Сахалин» в честь Международного женского дня запустит праздничный поезд. Он будет курсировать по маршруту Южно-Сахалинск-Корсаков-Южно-Сахалинск 8 и 9 марта. Продажи билетов откроют 3 числа с 9:30. Приобрести их можно будет в кассе на железнодорожном вокзале Южно-Сахалинска. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Полиция напоминает. Если вам поступают сообщения от работодателя о проверках, просьбе занять денег или перейти по ссылке, перезвоните собеседнику и поговорите лично. Скорее всего, от его имени действуют мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Доброе утро. Здравствуйте всем. Спонсор облабластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясо, продукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106. У входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Ну что, друзья, всем доброе утро. Большой привет. Здравствуйте, счастливые люди. Как ваше настроение? Мы встречаем этот вторник вместе на волне радио СТВ. Доброе утро, Артем Бушаев.
0: Доброе утро, Женя Милых.
1: Вот так.
0: Как так? Ну, прекрасно все. Но,
1: да.
0: Но расходились уже. Неделя стартовала. Самый трудный, по мнению многих, день остался позади. Сегодня день пролетит, я чувствую, невероятно быстро. Посмотрите, потому что погода сказочная. Настроение тем самым вообще уже перешагнуло за 100%. Понимаете? Вот что нужно для счастья?
1: Солнышко.
0: Я понимаю. Да.
1: Немного солнца.
0: Понимание того, что сегодня просто будет богатый на солнечные лучи день, и ты понимаешь, о, это классно. На обеденном перерыве можно забросить свою картошку куда-нибудь там, да, жареную. Вот в этом...
1: Жареная картошка на обеде?
0: Ну да.
1: У тебя обычно.
0: Вот, и прогуляться куда-нибудь. Прогуляться по городу.
1: Так.
0: Сжигать калории.
1: Да.
0: Радоваться вот этим вот женским ножкам, да? Ну вот когда, ну, девочки вот весной начинают...
1: Юбоньки надевать.
0: Юбоньки, да, шортики, вот это все. Ну, приятно же. Не
1: Хорошо.
0: Знаю, как тебе, Женечка,
1: мне
0: а
1: тоже
0: мне
1: приятно,
0: приятно,
1: конечно,
0: чертовски.
1: Потому что, да. Ну, а как без этого?
0: Ну, а как без
1: этого? Это есть никуда, то самое, ради чего же... мы вообще все.
0: Именно поэтому жарче становится весной. Потому что, эх, сердца-то мужские отогреваются. Так, ребята, но не об этом сейчас, а о чем? О вашем астрологическом прогнозе поговорим уже через пару минут. Проект «Промузло» у нас тоже минут так через пять стартует. Что Женя для нас подготовила? Чем сегодня будет удивлять?
1: Ой, а что сегодня будет, друзья? Готовьте свои уши, потому что именно вот такое весеннее настроение позволило мне достать из закромов этот трек.
0: То есть весеннее это какое? Немного сумасшествие?
1: Да.
0: А, это мы подождем. Хорошо.

0: Спонсор гороскопа — компания «Ворота Про». Любые ворота для вас, откатные и секционные, рулонные и распашные, комплектующие к ним шлагбаумы и рольставни, а также двери технические и противопожарные. Заборы модульные, 3D, индивидуальные условия, оптовикам скидки. «Ворота Про», телефон 60-69-29.
1: Доброе утро, овны, звезды, к вам сегодня благосклонны, не исключено исполнение давних желаний.
0: Хорошо, тельцы, день обещает приятные сюрпризы для влюбленных представителей знака, срочно влюбляйтесь.
1: Близнецы, возьмитесь за решение какой-нибудь новой задачи, это вас заметно ободрит.
0: Дальше.
1: Ты уже бодр?
0: Да, так, раки, подходящий день, чтобы без суеты навести порядок в делах и избавиться от ненужного.
1: Львы, проявите разборчивость в общении, не со всеми стоит сегодня делиться своими планами.
0: Девы, представится возможность хорошо проявить себя в работе.
1: Весы, стремительно развивающиеся события подарят вам много ярких эмоций.
0: Скорпионы, стоит уже перерасти некоторые ситуации или просто их отпустить.
1: Хорошо. Стрельцы, чтобы получить необходимую поддержку от близких, надо самим что-то дать взамен.
0: Козероги, на ваши успехи обратят внимание люди, чья поддержка дорогого стоит.
1: Водолеи, проявите дружелюбие по отношению к новым знакомым.
0: Рыбы, многие вещи вскоре просто останутся в прошлом, поэтому не парьтесь за них.
1: Вот такой гороскоп на сегодняшний день, друзья. Спонсор гороскопа — компания «Ворота Про». «Ворота Про» более 11 лет успешной работы. Телефон 60 69 29.

0: к нас. К нас. К нам.
1: Ну.
0: Нас.
1: Ну соберись уже.
0: Подожди, нас этому не готовили.
1: Так.
0: Женя сказала.
1: Нас к этому не готовили.
0: Ты посмотри, вот как можно складывать слова. Короче, Женя анонсировала, что устроит музыкальный бардак в нашем эфире.
1: Да.
0: Я этого ждал.
1: Я вообще хотела знать.

0: Сахалинске. Впереди вас ждет информация о погоде, но пара сообщений, ребята, которые мы не можем обойти стороной. Сегодня тема нашего эфира: а что из одежды вы никогда не наденете? И...
1: Доброе утро! Женские камуфляжные штаны и джинсы. Такие были раньше модные. И вот платье всех моделей и фасонов — это про меня, и кожа тоже.
0: Кожа тоже, хорошо.
1: Слушайте, ну вот, кстати, камуфляжные штаны сейчас, да, возвращается мода на вот даже штаны с карманами камуфляжные. Раньше было очень модно. И юбки-то тоже камуфляжные были модно. И мне кажется, что, ну, прикольно.
0: Не встречал, не скажу ничего. Так, никогда не надену притальный пиджак. Меня такие модели уродуют.
1: Так,
0: вот.
1: Хорошо.
0: Хорошо.
1: Привет, никогда бы не надела леопардовую лосину. Юбки и платья. Именно леопардовые юбки и платья, да, вас смущают?
0: Леопардовые.
1: Ну, хорошо. Но леопардессы такие тоже ходят очень много по городу. Мне нравится тоже.
0: Не всем идет. Не всем идет.
1: Не всем идет, согласна, да.
0: Так, лично мое табу — цветастая юбка в пол а-ля хиппи.
1: О, вот я тоже такое не люблю. Хотя на других... Иногда мне нравится. Кому-то прям очень заходит такой стиль.
0: Вот эти вот юбочки, которые действительно в пол, я не знаю, какой цветастой идет речь, да, я себе не представляю, у девчонок вот именно в пол.
1: Ну, а-ля хиппи, и, они да, такие цветастые.
0: Они, знаешь, такие гармошкой сложные. Понимаешь, да, о какой юбке я говорю? Я такой думаю, да что это за шторы? Ну вот для меня это такое недопонимание. Я к этому тоже очень странно отношусь.
1: Пол?
0: Когда девчонки...
1: Именно в пол? А,
0: именно
1: таких?
0: В пол, да.
1: Я таких не встречала, кстати. Не знаю, не видела нигде. Где ты там ходишь? Так, доброе утро.
0: Там, где не ходишь ты.
1: Ну, соответственно.
0: Уровни жизни разные.
1: Доброе утро. Никогда в жизни не надену бабушкины панталоны.
0: Кто бы мог вас заставить это сделать? И по какой причине?
1: По ходу дела, были случаи в жизни, когда так. Так, дорогая, пожалуйста, сегодня идем к моему другу, к однокласснику на день рождения. Там дресс-код, панталоны.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ребята, 8:22. Впереди вас ждет информация о погоде на сегодня. Но перед этим напоминаю, тема до конца этого часа актуальна. Что из одежды вы никогда не наденете. В том числе это у нас идет и различная бижутерия, да?
1: Обувь и так далее.
0: И так далее, да. Пишите нам, пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присылайте сообщения уже сейчас.
0: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Раз сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» и мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков около 0, в Тымовском осадков не ожидается плюс 9, в Смирных сегодня без осадков плюс 13 градусов. В Углегорске осадков не предвидится до 9 тепла, в Тамаре и Чехове возможен небольшой дождь плюс 8. В Невельске и в Хомске без существенных осадков около 10 градусов выше 0, в Северокурильске сегодня осадки плюс 4. Градуса. В Курильске осадков не ожидается, и температура воздуха прогреется до 7 градусов. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 13, плюс 15 градусов. Днем ветер юго-западный от 8 до 13 метров в секунду.
0: Прошу прощения, ты имела в виду в Южно-Сахалинске, да?
1: А то там как будто... В Южно-Сахалинске.
0: Ага, все, теперь понятно.
2: Реклама.
3: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
2: Пластик желтеет. Дерево стареет. А камень остается. Сахгемс. Камень для вашего дома. Столешницы, подоконники, облицовка и интерьерные решения из природного камня. Мира 1D. Мира 1D.
3: 1 мая – открытие сезона в питомнике растений «Зеленстрой». Огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300 139.
5: Мир кровли и фасадов.

0: официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
1: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
2: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
1: И самое главное – забота о каждом пациенте.
2: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
1: Телефон 40-18-18.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая каждый день.
5: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9 минут, время Сахалинска. Мы продолжаем наши утренние эфиры и обсуждения на тему.
1: На тему, ребята, такую, что из одежды вы никогда не наденете.
0: Да.
1: Это касается и обувь, и аксессуары различные, что для вас личное какое-то табу. Итак, лосины и топик, естественно, вместе. Знаете, топик короткий и лосины обтягивающие. Вот.
0: Ну и чего плохого в этом, не пойму.
1: Но так и не нужно понимать.
0: Это же спорт.
1: Это для человека табу, лично
0: для
1: него.
0: Для какого? Покажите, пожалуйста.
1: А я чуть не пойму. Мы вот начинали, и ты же
0: сама сказала.
1: Нет,
0: просто интересно, просто интересно. Это же спортивная одежда считается, что плохого.
1: Ну, не знаю.
0: Спортивная одежда. Ну ладно, хорошо. Нет, так нет, никто не заставляет.
1: Может быть, человек имеет в виду то, и может быть, он сейчас конкретизирует о том, что люди это начинают носить повседневно.
0: Да, это очень удобно.
1: Не в спортивном зале, а одежда для спортивного зала, например.
0: Это очень удобно,
1: не знаю. Я не знаю, о каких топиках там или леггинсах идет речь.
0: Хорошо. Ну, нет, так нет, да? Не хотите, не носите, а мы будем. Здравствуйте. Майку-алкоголичку и джинсы-скини. Ну, это как раз, да, тоже из 2000-х годов что-то.
1: А если ручки такие, ну, и сама по себе, ну, человек нормально себе выглядит, спортивное телосложение.
0: Я защищаю лосиный топик, потому что я это ношу. А Артем защищает узкие джинсы, да, и майку-алкоголичку, потому что, по всей видимости, это его стиль.
1: Это подо мной сейчас и скрывается, да? Так,
0: да.
1: Ботфорды не надену, пальто и куртку с коротким рукавом и сарафан. Вот что не подходит Юле.
0: Юль, ну хорошо, Юль, ну. Допустим, ладно. Тогда интересно, в чем вы ходите?
1: Ага.
0: Если пальто исключено у нас, да?
1: Вы, получается, всю одежду выбросили только что. Вы в чем? Вы, наверное, в лосинах и в топике.
0: И в топике, да-да-да.
1: Хорошо.
0: Так, как мужчина никогда не наденет широкие штаны, клёш? Как сейчас ходят циркачи, как раньше женщины носили?
1: Идут вот эти вот пятна на тротуаре, да, а не люди. Но тень какая-то,
0: нет,
1: от столба.
0: Для мужчины, наверное, да, джинсы клёш, ну, перебор. Наверное, я соглашусь.
1: Ну, так...
0: Хотя, с другой стороны, действительно, ведь есть персонажи, кому это, ну, супер идет.
1: Ну да, фильмы с 80-е там какие-нибудь, когда снимают, и актеры.
0: И, ну, даже если сейчас кто-то так оденется, почему нет? Ну, если нет? Действительно человеку подходит по стилю.
1: Если вы идете на костюмированную вечеринку, как пропустить? А, ребята, что-либо... что-либо леопардовое, ботфорды, кожаные брюки. О, кожаные брюки, правильно, в минус.
0: Кожаные брюки, я обожаю кожаные брюки. У меня, ну, пара три, наверное, есть.
1: Я не видел тебя ни разу в кожаных брюках.
0: Ты видел?
1: Нет.
0: Не помнишь просто. Ты не обратил внимания, потому что мне это идет, друг мой.
1: Женечка, если бы тебе это шло, я бы обратил на это внимание.
0: Я хотела, ты не помнишь просто.
1: Значит, не так идет, как ты считаешь.
0: Ну, если ты не обратил внимания, значит, в глаза не бросилось. Значит, все нормально, все гармонично.
1: Гармонично. Когда гармонично, глазки то. Так, узкую короткую юбку, пишет нам Виктория. Юбка, увы, всегда будет казаться, что у меня в ней слоновьи ляхи. Хоть и влезла в самый маленький размер. То есть вот какое-то осознание того, что на вас могут посмотреть.
0: Да, это
1: так,
0: вот,
1: да?
0: Чисто свое какое-то, да, ощущение в этом во всем. Вот так же, как у меня с платьями, сарафанами и там какими-то такими прям женственными нарядами, я тоже себя ощущаю какой-то тетей-тетей, знаешь, тетей-мотей. Хотя, ну, почему нет? Ну вот личное ощущение мое вот такое.
1: Вообще, когда идешь вот в городе, где-то сидишь там на лавочках, где много людей вокруг тебя окружают, и видно, когда вот девчонки идут, когда их еще мамы одевают. А, девочки такие, прям девочки, у них сарафанчики,
0: дети,
1: да,
0: которые...
1: да, платьишки. Так, ну, симпатично посмотреть на девчонок. И видно молодежь, которая вот буквально там год-два разница, да, и они уже одеваются сами.
0: Ну,
1: вот
0: эти проявление
1: вот
0: себя.
1: Да, тенденции, да. Вот эти вот, они во всем широком.
0: Вспоминаем,
1: во всем серым,
0: уважаемые, значит, миллениалы, девушки, вспоминаем сейчас все гриндерсы, да. Это же было просто восхитительно. Это какой-то вот был такой легкий глоток воздуха в нашей такой вот пост-СССРовской. Да,
1: глоток воздуха. Гриндерс никогда не понимал, если честно.
0: Были, да, огромные как... ботинки, да, тяжеленные, на большой подошве.
1: Смотрел на девочек и думаешь, да как ты ножки-то поднимаешь? Как, знаешь, эти водолазы в куполе так здоровым. Ну да ладно, не об этом сейчас. Ребята, пока Женя прожигает меня взглядом, я хочу напомнить, что тема нашего эфира актуальна до конца часа. Что из одежды вы никогда не наденете, что для вас личное табу, в том числе и аксессуары какие-то, ботинки, все сюда приплетайте.
0: Головные уборы, все-все. вспоминайте.
1: Пишите нам в Макс плюс 7 900 660 1505.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм Радио СТВ тоже работает. Присылайте туда свои сообщения. Скоро все зачитаем.

0: А у нас уже 8 часов и 37 минут в Южно-Сахалинске. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать. Многое другое, все по доступным ценам.
1: Так, ну что, мы сегодня общаемся на нашу утреннюю тему. Время еще до конца часа есть, поэтому присылайте свои сообщения обязательно. Что из одежды вы никогда не наденете?
0: Вязаную кофту с люрексом. Я тут за эфиром спрашивал у Жени, что такое люрекс. Поясни, пожалуйста, для всех, кто тоже не
1: в курсе. Ну, это что-то вроде блестящей такой кофточки.
0: Ага, с большим вырезом на груди. Это, говорит девушка, нельзя, я не люблю, я
1: так,
0: не надену.
1: Хорошо. Никогда не надену штаны и шаровары, которые нынешние подростки носят. Вообще не понимаю, чего они им так по нраву пришлись. А на ветру эти штаны вообще как флаги выглядят. Вот вы знаете, я когда была юна, да, мне было как раз вот 14 лет, как нашим подросткам, которые в шароварах ходят, и тогда тоже только-только-только-только появлялись широкие штаны у нас на горизонте, и, конечно же, естественно, я как любительница всего модного все это на себя надевала. Модно. И тогда тоже, конечно, много взглядов выхватывала в свой адрес, мол, чего это ты тут вырядилась в свои широкие штаны? Угу. Ты откуда выпала, деточка?
0: А Женя рэп.
1: Угу. Да, но я на самом деле вообще абсолютно ровно отношусь ко всем людям, там, с любыми стилизациями и абсолютно кто как одевается, не вижу ничего плохого в том, что у кого-то...
0: Ты только что нападала на девушку, которая говорит, не люблю топики и леггинсы, да?
1: Ну да, я же не говорю, что она надела на себя топик и леггинсы, и говорю, ай-яй-яй, как ты могла. Я, наоборот, удивляюсь, почему многие, да, там, не носят такое большое количество разнообразной одежды, почему мы, там, в табу какую-то одежду положили.
0: Ну, вкусы разные.
1: Вкусы разные, я понимаю, да, но это не значит, что нужно как-то говорить о других людях, которые как-то одеваются. То есть, ой, ну вырядился. Почему нет? Ну вырядился и вырядился. Значит, он так себя чувствует. В этом нет ничего плохого. Вот если ты сам не любишь такое на себе, это одно. А когда ты не любишь это на других, это уже совершенно другая история. Так, поэтому переходим к сообщению от девушки, которая написала: «Не надену обувь на каблуке 5 сантиметров. Это не докаблук, по моему мнению. Либо вообще плоская подошва,
0: либо
1: не меньше 7 сантиметров. Не понимаю такой элемент одежды, как бриджи, особенно который в классическом стиле, а-ля такие обрезанные ниже колена и брюк». Mm-hmm. Вот. Здесь тоже хочется вот, поговорить на эту тему. Потому что есть девушки, которые очень сильно хотят ходить на каблуках, например, но не позволяет, например, рост. Она очень высокая, да, там, ну, 1.80 девушки есть. Если она наденет на себя 10 сантиметров каблук,
0: она может разбиться.
1: Она будет 1.90 метра. Вы представляете, как ей будет неловко там
0: уже,
1: среди остальных?
0: А там уже и дышать тяжело, потому что стратосфера.
1: А вас же и заботятся, чтобы не было такого, что вы на нее смотрите снизу вверх, и вам тяжело, шея затекает. Вот и все. Только поэтому.
0: Кислород мозг
1: не поступает. Я как высокая девушка, да, я про себя скажу, что мне, если надеть каблуки 10 сантиметров, я уже буду 1.80 метра.
0: 10. А что ты так мало берешь? Есть каблуки 10 сантиметров?
1: Конечно.
0: Это что за стрипы?
1: Ну, пожалуйста, есть каблуки. А и 11 сантиметров есть каблуки. Недавно примеряла. Очень красиво выглядит на ноге, шикарно. Но я представила, если я куда-то войду в какое-то место на Сахалине, в ресторане, все просто подумают, да, что ну,
0: волейболистка пришла.
1: Она не войдет в эту дверь. Вряд ли она зайдет сюда. Она просто не поместится.
0: Так, на секундочку, прервемся, ребята. Впереди у нас информация для вас о погоде. Если есть что добавить по нашей теме, то пишите, будем ждать. Пишите в Макс, либо в нашу группу в соцсети ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. Что из одежды вы никогда не наденете? Для вас личное табу в плане одежды. Вот сегодня собираем ваши комментарии. Давайте о погоде расскажем.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас, легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 5 мая в Александровске-Сахалинском без осадков, до плюс 4 градусов. В Ногликах кратковременный дождь, плюс 7. Осадков далее не ожидается. Поронайск 11. Тепла. В Красногорске плюс 7, в Макарове плюс 11, до 15 прогреется воздух в Долинске, в Охотском до 12 градусов, Корсаков 10 тепла, в Аниве 14 выше нуля. В Малокурильском, Южно-Курильске погода без осадков до плюс 7, в Южно-Сахалинске без осадков плюс 13-15, ветер юго-западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Ведь тебе день ко мне, да.
4: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
5: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
6: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе, 3А. Звоните 27-77-20.
8: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная, 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
9: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, 8.49 в Южно-Сахалинске. Что из одежды вы никогда не наденете? Ребята, спрашиваем мы вас. Есть такое сообщение. Леггинсы, блестящие, обувь на огромной платформе, черная замшевая обувь с золотистыми деталями, туфли с острым носом. Вот так оно.
1: Во, ничего себе перечислили.
0: А помните вот эти
1: пол
0: вот...
1: пол моего гардероба.
0: Ботинки были такие мужские, шлакоблоки, как кирпичи. Не острые носы были, а тупые такие. Они реально, как ты в кирпиче каком-то идешь.
1: И сейчас я много наблюдаю, такие есть.
0: Да ты че?
1: Да, да, да.
0: Ой, мне так они жутко не нравятся, я бы никогда такие не носил. Ага, ну хорошо.
1: Ну хорошо, кто бы не, мне кто-то они... бы не носил.
0: Мне они не нравятся.
1: Конечно.
0: Я бы никогда такие не носил. Хватит уже звонить нам за эфиром и угрожать, ребята. Мы только о себе говорим.
1: Так, вот, допустим, есть сообщение, очень интересно, ни разу не видела, чтобы на ком-то хорошо смотрелись ботфорты, и сама не надену, совершенно не понимаю, пальто и куртки с короткими рукавами. Слушайте, насчет ботфорт, раз и навсегда.
0: Это что?
1: Это высокие сапоги, выше колена, да, но мне очень нравится, как на девочках они смотрятся. Поэтому вот все-таки глаза тоже у людей разные, да? Кому кто-то говорит, ни разу не видела, чтобы на ком-то хорошо смотрелись.
0: А кому-то хочется их выколоть. Я понял тебя.
1: А кто-то смотрит и думает, ну это же просто вообще вау. Ну это просто леди идет. Так, и еще, что еще есть сообщение? Не буду категоричной, предпочитаю померить и посмотреть, как на мне это смотрится.
0: Молодец,
1: вот.
0: Правильно.
1: А это мы уже уважаем.
0: Так, комбинезоны, джинса
1: получается. А, джинсовые комбинезоны.
0: Да, ничего более нет, говорит, уродливого.
1: Правда? Я помню детство, у нас как раз все девчонки во дворе были в этих джинсовых комбинезонах, абсолютно.
0: Да и сейчас, я парней сейчас встречаю. И я думаю, ну, прикольно смотрится.
1: Мне тоже кажется, что это, ну...
0: Не вызывает такого. Никакого отвращения. Нет, нет. Не знаю, на себя ни разу не примерял, честное слово, чтобы джинсовка
1: была. Еще так
0: была,
1: делали, что одна лямка была пристегнута, а вторая была так спущена. И это тоже такой своего рода стиль был. Так, не воспринимаю футболки с мультяшными рисунками. Особенно, да, на дядечках 40+. Так, береты, одежду, где много блестяшек, страз, пайеток, смотрится дешево.
0: Дешево, вот. А нужно, чтобы смотрелось богато.
1: Дорого. Уги! Пишут нам, они уродливы, есть много более достойных вариантов удобной зимней обуви на плоской подошве.
0: Аляска.
1: Опять же, да, тоже, вот я в защиту угам, это супер удобная вещь, особенно для сахалинской зимы. Мне кажется, удобнее для вот снежной зимы не придумаешь.
0: А вот смотри, удобство или уродство, да, что выберешь ты? Ну, вот
1: удобство.
0: Оно вот уродливое, 100% да, но удобно.
1: Удобство. У меня есть даже такие вещи, в которых... которым мне кажется, что они уже не стильные, не красивые вообще. Но я ношу, потому что мне так удобно, мне так в этом комфортно. И вообще не хочется даже думать о том, что кто-то смотрит на это и говорит «фу».
0: Ну вот так же, я думаю, что и современные вот поколения,
1: молодежь,
0: они вот в этом быстренько там состернул, да, и гладить ничего не нужно.
1: Да,
0: и ты просто
1: жить.
0: В это залез и все,
1: друзья,
0: и
1: мы привыкли, что всю жизнь живем, да, как, что там соседи о нас подумают, что там скажут. Соседи, друзья, друзья родителей. А жить нужно так, чтобы вот вы подумали, а как там я вообще себя чувствую?
0: Этот
1: а нравится мне это или нет?
0: Обсудил вас, да? И через 5 минут уже забыл, как никого вы выглядите.
1: Не да. Да, да, да. А вы никого не обсуждаете и сами не будете обсудимы. Вот и все.
0: Хорошо. Так, ребята, что из одежды вы никогда не наденете? Просим вас обсудить
1: да.
0: эту тему вместе с нами.
1: Все-таки давайте обсудим. Мы, да, как-то мы не осуждаем, но обсудим.
0: Так, но обсуждаем, да. Пишите, если есть что сказать в Макс, либо в нашу группу в соцсети ВКонтакте.
1: Принимаются все сообщения. Давайте, пишите.

0: как бы не хотелось.
1: Ой, не хотелось бы, да.
0: Прерывать, да?
1: Нет, вот только не это, пожалуйста. Пожалуйста, не прерывайте. Эминем очень люблю и уважаю этого исполнителя.
0: А он тебя не знает, обидно, да?
1: Красавчик. Да может и знает, я же была на его концерте, я ему там махала. Может быть, он меня увидел.
0: Ну ладно.
1: Ну я надеюсь. Ну мечты должны быть.
0: Надеюсь.
1: Какими-то.
0: Так, внимание, подождите секундочку, ребята. У нас буквально несколько секунд остается для того, чтобы озвучить пару сообщений. Что из одежды вы никогда не наденете? Был у нас такой вопрос.
1: Да.
0: От Юли в группе ВКонтакте сообщение прилетело: скини джинсы. Я уже не тут спрашиваю, что за скини? Что за?
1: Ну это узкие джинсы.
0: А на ком они вам не нравятся? Вообще не на ком.
1: Но, или на себе.
0: А?
1: Но мы сегодня пытались раскачать толпу на тему, что на себе конкретно, да, не нравится, чтобы вы не надели, а не то, что вам не нравится, как люди одеваются. А хотелось бы как бы понять. Вот здесь у меня есть сообщение: капюшоны абсолютно не мое. Капюшоны.
0: Капюшоны.
1: Понимаешь, человек ходит без капюшонов. Ветрено, он без шапки и без капюшона.
0: Ну, может быть, шапки как раз. Шапки люблю, капюшон нет.
1: Шапка-шарф, да,
0: ребята,
1: спасает.
0: Всем спасибо большое за ваше сообщение. Мы завершаем этот музыкальный час в Южно-Сахалинске. 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Прямо сейчас со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина.
3: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине усилили контроль за рыбаками, ограничения дорожного движения будут действовать сегодня в Углегорске. Президент подписал закон о запуске передвижных аптек. На Сахалине усилили контроль за рыбаками. Инспекторы Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства за неделю провели 50 рейдов. По итогам мероприятий специалисты выявили 45 нарушений, составили 28 административных протоколов, изъяли 17 незаконных орудий лова. Общая сумма штрафов составила 257 тысяч рублей. Напомню, с 1 мая в регионе стартовал лицензионный любительский лов зимы. Рыбачить можно только по специальным путевкам на разрешенных участках и с использованием удочек или спиннинга. Нарушение правил может повлечь не только штрафы, но и уголовную ответственность. Ограничения дорожного движения будут действовать сегодня в Углегорске в связи с заменой опоры линии электропередачи. Работы пройдут в районе дома номер 186 по улице Приморской. С 9 до 17.00 движение здесь будет осуществляться по одной полосе. Полное перекрытие участка продлится с 12 до 13 часов. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Президент Владимир Путин подписал закон о запуске передвижных аптек в населенных пунктах, где нет стационарных аптечных точек. Эксперимент стартует 1 сентября и продлится до 2029 года. Речь идет о специальных мобильных пунктах на базе автомобилей в отдаленных и малонаселенных территориях. Жители здесь также смогут заказать необходимые лекарства заранее. При этом в передвижных аптеках нельзя будет купить препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. В музее книги Чехова прошел конкурс чтецов о подвигах и героизме, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Свое прочтение представили дети участников специальной военной операции, сахалинцы старшего поколения, а также военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа. Они читали стихи о войне, о подвигах советских солдат и о любви к родине. «Сосна острова влюбленных» представила Сахалин на конкурсе «Российское дерево года 2026. Зеленая конкурсантка растет в городском парке в Южно-Сахалинске. Возраст растения 114 лет. Дерево имеет статус памятник живой природы. У сосны любят фотографироваться молодожены, влюбленные туристы и гости города. Поддержать сосну можно на официальном сайте конкурса. Голосование продлится до 1 августа. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, плюс 7 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
4: Современный руководитель знает, ему выгоден здоровый работник. Как работодателю приобщить коллектив к здоровому образу жизни? В план по охране труда могут быть включены компенсация работникам оплаты занятий спортом, организация физкультурных и оздоровительных мероприятий, производственная гимнастика, коллективные выезды на природу, морские прогулки, рыбалку. Здоровый образ жизни выигрывает каждый. Консультации по телефону 72 74 32.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Так, 9 часов и 8 минут в Южно-Сахалинске, а это очередной музыкальный час на волне радио СТВ, который мы проведем вместе с вами, ребята. Здесь у нас в студии Женя Милых.
1: Артем Бушаев, а чего это такой заряженный, а?
0: Ты посмотри, ты глянь на него. Потому что предчувствую, что завтра уже у нас среда, а это мы знаем, чем это грозит,
1: да. Обычно заканчивается.
0: Да. Ребята, впереди у нас Мия Бойко, в середине этого часа мы встречаемся с Владимиром Литвиновым, а какой чудесный трек в рамках промо-зло подготовили мы для вас. Ну, могу ли я сказать «мы» в этот раз?
1: Ну, я думаю, что тебе не нужно спойлерить. Я об этом обо всем хотела рассказать уже в проекте. Но можешь, хорошо, можешь.
0: Могу собой гордиться. Да. Хорошо. Хоть раз поучаствовал во всем этом музыкальном процессе, ребята. Так, через пару минут уже ваш астрологический прогноз. Как вы понимаете, планы на ближайшие 60 минут у нас
1: грандиозные.
0: Есть. Точно. Музыка заряжена. Погнали. Погнали.

0: Спонсор гороскопа — компания «Ворота Про». Внимание строителей, в наличии на Сахалине. Перегрузочные платформы марки «Дорхан» по ценам 2025 года. Перегрузочные платформы для ваших складских помещений без ожидания. По самой выгодной цене. Нужны перегрузочные платформы? Звони 60-69-29.
1: Доброе утро, овны, звезды к вам сегодня благосклонны. Не исключено исполнение давних желаний.
0: Сельцы, день обещает приятные сюрпризы для влюбленных представителей знака.
1: Близнецы, возьмитесь за решение какой-нибудь новой задачи, это вас заметно ободрит.
0: Раки, подходящий день, чтобы без суеты навести порядок в делах и избавиться от ненужного.
1: Львы, проявите разборчивость в общении, не со всеми стоит сегодня делиться своими планами.
0: Девы, представится возможность хорошо проявить себя в работе.
1: Весы, стремительно развивающиеся события подарят много ярких эмоций.
0: Скорпионы, стоит уже перерасти некоторые ситуации или просто их отпустить.
1: Стрельцы, чтобы получить необходимую поддержку от близких, надо самим что-то дать взамен.
0: Козероги, на ваши успехи обратят внимание люди, чья поддержка дорогого стоит.
1: Водолеи, проявите дружелюбие по отношению к новым знакомствам.
0: Рыбы, многие вещи вскоре просто останутся в прошлом, поэтому не парьтесь из-за них.
1: Спонсор гороскопа — компания «Ворота Про». «Ворота Про» — более 11 лет успешной работы. Телефон 60 69 29.

0: А давайте начинать.
1: Давайте начинать. Сегодня, между прочим, трек, который нашел для вас Артем. Представляете?
0: Благодарю.
1: Наконец-то я могла вовлечь его в, вот в этот музыкальный процесс.
0: И расслабиться.
1: Да, немного расслабилась, да. Но вот любит он такое, что-то вот с брутальным таким мужским голосом. И это проект музыкальный, который называется «Свои люди». И это музыка, как у самих ребят на сайте написано, в которой отражаются искренние ценности, реальные истории и живые эмоции. То, что ты любишь.
0: Я, может быть, вот этого всего не замечаю, да, но мне нравится действительно голос, мне нравится песня, песня подобного рода, и, знаете, есть треки, которые ты не хотел бы, чтобы они заканчивались. И вот это, когда ты понимаешь, хронометраж такой, 2 минуты всего, эх, как жаль, потому что приятно слушать человека, приятно слушать его исполнение.
1: Да, вообще, большинство мужчин слушают песни поверхностно, не слушаются там в какой-то... суть, в текст.
0: Да, вот что-то нравится, а мультики свои крутятся.
1: А девочки слушают совершенно по-другому, поэтому мы прямо сейчас разделимся на 2 клана. Мужская сторона и женская. Я буду слушать, значит, близкий мне по духу текст, который рассказывает о чем-то таком приятном, душевном, да, где есть настоящие чувства, и все это с музыкой переплетается. А Артем просто будет наслаждаться звуком, музыкой и голосом. Чем будете наслаждаться вы, узнаем прямо сейчас, поэтому слушаем. Проект «Свои люди». Трек называется...
0: Ой, трек называется «Забудь о всех проблемах».
1: Вот так.

0: Как сказано, красиво. Вот так вот, друзья. Это проект «Свои люди». Я, кстати, порылась в интернете. Мне казалось, что это, ну, какой-то точно искусственный интеллект. Наверняка, потому что такое звучание, да? Нет, нет, ничего подобного.
1: Существующий.
0: Ключевой участник этого проекта – Вадим Чернокос. Вот авторские композиции. Пишет сам. Музыку тоже делает сам. Вот такой молодой исполнитель.
1: А уже может. Так, ребята, ну что, завидуем. Хороший трек послушали. А прямо сейчас информация для вас о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков около 0, в Тымовском осадков не ожидается до 9 тепла, в Смирных без осадков плюс 13. В Углегорске сегодня осадков не предвидится. Видится до 9 выше 0. В Тамаре и Чехове возможен небольшой дождь плюс 8. В Невельске и в Хомске без существенных осадков плюс 10. В Северо-Курильске сегодня осадки и 4 градуса тепла. В Курильске сегодня

0: каждом пациенте.
1: Юнидент. Ваша улыбка – это наша репутация.
0: Телефон 40 18 18.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
0: А в Милли Джойс есть...

0: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: регистрация СМИ ЛТУ-27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Время пришло для спортивных новостей. В студии у нас Владимир Литвинов. Все здесь собрались для того, чтобы свеженького спорта отведать. А именно, все знает в мельчайших подробностях Володя и все готов рассказать. Доброе утро.
2: Добрый день, доброе утро, друзья. Всем физкульт привет. Ты сейчас так подводил, как будто медведь дупло с медом нашел.
1: Никак нет.
2: Отведать. Ну давайте, друзья, слушайте в этом выпуске. Локомотив сравнял счет полуфинальной серии Кубка Гагарина с Авангардом. ЦСКА объявил об увольнении главного тренера. Российская теннисистка Мира Андреева поднялась на 7-ю строчку мирового рейтинга.
0: На старте.
2: Итак, хоккеисты Ярославского «Локомотива» сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с омским «Авангардом». Накануне в шестом матче противостояния ярославская команда в Омске вырвала в овертайме победу «Авангарда» 3-2. В начале второго периода мячи вели 2-0 после голов Василия Пономарева и Максима Лажуа. Такой счет держался почти до конца матча, когда «Локомотив» сотворил чудо. На последней минуте у гостей одну шайбу отыграл Максим Шалунов, а за 11 секунд до финальной сирены он же оформил дубль и, сравняв результат, перевел игру в овертайм, где победу «Локомотиву» принес Рушан Рафиков. Счет серии до 4 побед стал 3-3. Решающая игра пройдет в Ярославле 6 мая. Напомню, что первым финалистом Кубка Гагарина стал казанский «Акбарс», который обыграл в серии магнитогорский «Металлург» 4-1. Московский футбольный клуб ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с главным тренером Фабио Челестини. Соглашение со швейцарским специалистом прекращено по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов. Челестини возглавил московский ЦСКА в июне прошлого года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2027 года и включал возможность продления еще на один сезон. За досрочное расторжение контракта столичный клуб выплатил швейцарцу 500 тысяч евро отступных. Под руководством Челестини ЦСКА провел 40 матчей во всех турнирах, в которых одержал 21 победу, потерпел 13 поражений и 6 раз сыграл в ничью. А в прошлом году завоевал Суперкубок России. На данный момент армейцы в чемпионате занимают 6 место, набрав 45 очков. Завтра ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финальном матче «Пути регионов Кубка России». Первая ракетка России Мира Андреева поднялась на 7-ю строчку в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации. 19-летняя россиянка улучшила свой предыдущий результат на одну позицию после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Екатерина Александрова, пропустившая турнир в столице Испании, осталась на 14-м месте. Людмила Самсонова опустилась на 21-ю строчку. Диана Шнайдер, проигравшая в Мадриде во втором круге, стала 20-й. Лидерство сохранила белорусская Арина Соболенко. Второй идет Елена Рыбакина из Казахстана. Тройку лучших замыкает Ига Швёнтек из Польши. В мужском мировом рейтинге лучший из наших теннисистов Даниил Медведев поднялся с 10-го на 9-е место. Андрей Рублев отступил с 12-й на 14-ю позицию. Карен Хачанов переместился на 15-ю строчку. Первое место в рейтинге сохранил итальянец Яник Синер. Вторым идет испанец Карлос Алькарас. Третьим немец Александр Зверев. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших. Не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте. На радио АСТВ.

0: Так, 9 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. Прямо сейчас мы услышим информацию о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Смените имидж, как хамелеону окрас. Легко, новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 5 мая в Александровске, Сахалинском без осадков до плюс 4 градусов, в Ногликах кратковременный дождь плюс 7. Далее без осадков погода: Поронайск плюс 11, Красногорск 7 градусов, Макарове до 11 тепла, в Долинске воздух прогреется до 15, в Охотском до 12, плюс 10 пообещали в Корсакове. Анива 14 градусов выше нуля, в Малокурильске и Южно-Курильск без осадков до плюс 7, в Южно-Сахалинске сегодня 13-15 выше нуля, без осадков погода и ветер юго-западный от 8 до 13. 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru. Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент» – полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
5: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9 часов и 47 минут в Южно-Сахалинске. Для вас, ребята, для вас информация о дороге, о перекрытиях различных. Да?
1: Да, я прав? Все верно, сейчас расскажу. Ага. Да, жителям и гостям Углегорска мы сейчас расскажем о том, что 5 мая в городе на время перекроют движение в районе порта, а именно на участке проезжей части в районе дома номер 186 по улице Приморской. Там выполнят работы на высоковольтной линии электропередачи. Частичное перекрытие с 9 утра до 17.00 на участке будет сужена проезжая часть, и движение будет осуществляться по одной полосе. А полное перекрытие с 12 до 13. Движение всех видов транспорта вблизи дома номер 186 по улице Приморская будет полностью прекращено на 1 час. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда, чтобы не было такого, что вы подъехали, а там все закрыто. Угу. Да, с 12 до 13 полностью все перекроют, поэтому будьте внимательны.
2: Реклама спонсора.
3: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
4: Это мне что, руками стирать, что ли?
5: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
4: Ну, мам!
5: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка «Ариэль», дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Афиша. Афиша на радио АСТВ.
1: Так, 9 часов 52 минуты в Южно-Сахалинске. Ребята, мы начинаем афишу здесь и сейчас. Знаете что? Поговорим о сериалах, естественно. Итак, премьера недавно случилась, а это значит, что серия первая уже есть в сети. Кто любит, ребята, знаете, такое, тут даже не фэнтези, тут фантастика и немножко, и капелька ужасов, потому что о различных проклятиях пойдет речь. «Бухта вдов» называется сериал, 18+. Тут мэр города Новой Англии, пытающийся увеличить туристический поток на свой остров, сталкивается со странными событиями, которые наводят на мысль о возможном проклятии. Проклятие острова. Да, все очень страшненько. Так, далее. У нас, кстати, закончились сериалы. Кто ждал их полного выхода, ловите, встречайте. «Неидеальные женщины» полностью вышел первый сезон.
2: Я досмотрела. Молодец. Досмотрела.
1: Что скажешь?
2: Хорошее кино. Неплохое.
1: Это что? С чем это едят?
2: Детектив.
1: Все, там кого-то убили и убийца в саду.
2: Да, и каждую серию думаешь, ага, вот это. А нет, вот она. А нет, вот этот. И вот к концу уже там все
1: они
2: понятно.
1: Они будут, там заявка есть на второй сезон, или они первым закончат? Потому что
2: Похоже, что есть какая-то заявка на второй сезон.
1: Все, убийцу нашли.
2: Всех нашли. Возможно, будет какое-то...
1: Продолжение с другими героями.
2: Да. Угу, либо с другой какой-то уже версией.
1: И еще один сериал, ребята, тоже первый сезон и тоже закончен. R.J. Decker, так он называется. И вот еще одна премьера. Помните, Дензел Вашингтон как-то в 2004 году снялся в фильме полнометражном, звался он «Гнев». Угу, вот, смотрела?
2: Да. Там, «Гнев человеческий»?
1: Нет, «Гнев человеческий» — это Стэтхэм, это свежий достаточно.
2: Тогда нет, наверное.
1: А там 2004 год. «Гнев», о том, что он был телохранителем маленькой девочки, которую в конце концов похитили, он ее там разыскивал. А его тоже чуть не подстрелили. Угу. Так вот, из этого фильма решили сделать сериал, поменяв главного персонажа, естественно, одного темнокожего актера на другого. Тут будет играть в главной роли Ахья Абдул-Матин II.
2: Так. Угу.
1: В центре сюжета Джон Кризи, так зовут персонажа фильма, раненый бывший наемник, стремящийся отомстить за потерю единственного товарища и защитить дочь погибшего от тех, кто разрушил ее семью. В общем, кому нравятся похожие какие-то сюжеты, вы поняли, я описал 2004 «Гнев», вот смотрите, ребята, уже есть пара серий в сети.
2: Ну, есть чем заняться, получается.
1: Ну, получается, есть, поэтому бросаем работу и уходим в кино. Все, смотрите хорошие и качественные фильмы.
0: Афиша на радио АСТВ.

0: СТВ «Танцуй мне», потому что, а вопреки всему, это Ева Власова на волне радио СТВ на Сахалине и Курилах, 10 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 11-летнего водителя остановили на дороге в Хомске. Клещи активизировались на юге Сахалина. Валерий Лимаренко встретился с новыми проводниками здоровья. Сотрудники госавтоинспекции в Хомске остановили на дороге 11-летнего водителя. Школьник управлял мопедом. На место вызвали родителей, с ними провели профилактическую беседу. На законах представители мальчика составили административный материал по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством». Кроме того, материалы направили в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности. Клещи активизировались на юге Сахалина. Встретить их можно не только в лесу, но и на газонах и во дворах, а также в зеленых зонах отдыха. Накануне читательница istv.ru рассказала, как подцепила клеща в окрестностях городского парка. Напомню, сегодня здесь проходит акарицидная обработка. Кот жительницы Тараная подцепил двух кровососов во дворе частного дома. Снять паукообразных с питомца помогли ветеринары. Валерий Лимаренко встретился с новыми проводниками здоровья. Губернатор провел встречу с персональными администраторами, которые прошли обучение, готовы приступить к работе. Они будут заботиться о пациентах с хроническими заболеваниями. Проект «Проводники здоровья» был запущен в 2023 году по инициативе главы региона, чтобы медпомощь стала доступнее для сахалинцев и курильчан. Сейчас вместе с новобранцами в регионе 630 проводников здоровья, под их крылом 150 тысяч пациентов. Напомню, в прошлом году в регионе появились также проводники счастья. Они сопровождают женщин на протяжении всей беременности, начиная с первого визита к акушеру-гинекологу и заканчивая родами. Завершить высадку цветов на клумбах на проспекте Победы планируют уже сегодня. Как рассказали в мэрии областного центра, после праздников работы продолжатся и на других улицах города и в планировочных районах. Параллельно также начнут выставлять кашпо. Глава муниципалитета Сергей Нацадин поставил задачу закончить работы по высадке всех цветов до конца июня. Жители китайских мегаполисов начали массово заводить кур в качестве домашних питомцев. При этом хозяева относятся к ним как к членам семьи. Они надевают на птиц подгузники, наряжают их в шляпки, шарфы, ботиночки. Домашних кур выгуливают в специальных колясках и даже берут в постель на ночь. Китайцы отмечают, в отличие от кошек и собак, куры не пахнут и не линяют. Некоторые владельцы вовсе убеждены, что они обладают незаурядным интеллектом, узнают хозяина, способны поддерживать зрительный характер и проявляют эмоции. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, плюс 7 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Добро пожаловать в новый музыкальный, уникальный, прекрасный, счастливый час. На волне радио СТВ. Здесь Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: И мы предлагаем вам оставаться с нами в течение всего времени, потому что впереди вас ждет игра, которая называется «Дозвон». И это не просто игра, мы разыгрываем сертификат на вкусно поесть. Да, и вообще весело проводим время.
0: Да, ребята, поэтому будьте добры. Дождитесь момента, когда мы объявим набор на сегодняшний розыгрыш. Поучаствовать может каждый из вас, поэтому все, погнали.

0: 10 часов и 12 минут в Южно-Сахалинске. А почему мы не слышим чинь-чики-чики-чики-чинь, а?
1: Ну, потому что разнообразие требует наши сердца. Надо немножко повременить, а потом снова ворвемся, как раньше. Конечно. Спонсор игры «Дозвон» — футбол центральный на Амира 108. Ну что, друзья, пора начинать.
0: Ага, и мы готовы. Мы готовы предложить вам принять участие в игре «Идет дозвон». Ребята, смотрите, что нужно сделать. Скидывайте заявку, скидывайте в Макс ее на номер плюс 7 900 660 1505. И запоминайте, что нужно в заявке указать. Ваше имя, ваш номер телефона обязательно. И, собственно, текстом прописывайте «Хочу в дозвон». Все, среди всех правильно оформивших заявку мы выбираем одного. В середине этого часа дозваниваемся и просим вас начать разговор. Разговор с фразы этого дня. Что там за праздник?
1: Так, смотрите, сегодня День водолаза отмечается в России. Поэтому кодовая фраза звучит так.
0: Наш девиз «Буль-буль и вниз».
1: Все, запоминайте, записывайте и участвуйте. Мы сегодня разыгрываем сертификат на 1000 рублей в кафе «Ханок».

знаешь, с тех пор меня совсем ни с кем не тянет в омут. Выносишь по привычке голову только другому. Блоки, вопросы, ну кто мы? Треки, концерты, альбомы. Но вряд ли склеится.

0: Спонсор гороскопа — компания «Ворота Про». Внимание строителей! В наличии на Сахалине перегрузочные платформы марки «Дорхан» по ценам 2025 года. Перегрузочные платформы для ваших складских помещений. Без ожидания по самой выгодной цене нужны перегрузочные платформы. Звони, телефон 60 69 29.
1: Итак, овны, звезды сегодня благосклонны к вам. Не исключено исполнение давних желаний.
0: Хорошо, тельцы, доброе утро. День обещает приятные сюрпризы для влюбленных представителей знака.
1: Близнецы, возьмитесь за решение какой-нибудь новой задачи, это вас заметно ободрит.
0: Раки, подходящий день, чтобы без суеты навести порядок в делах и избавиться от ненужного.
1: Львы, проявите разборчивость в общении, не со всеми стоит делиться сегодня своими планами.
0: Девы, представится возможность хорошо проявить себя в работе.
1: Весы, стремительно развивающиеся события подарят много ярких эмоций.
0: Скорпионы, стоит уже перерасти некоторые ситуации или просто их отпустить.
1: Стрельцы, чтобы получить необходимую поддержку от близких, надо самим что-то делать взамен.
0: Далее, козероги, на ваши успехи обратят внимание люди, чья поддержка дорогого стоит.
1: Водолеи, проявите дружелюбие по отношению к новым знакам, знакомым.
0: Рыбы, знакомым. Рыбы, доброе утро. Многие вещи вскоре просто останутся в прошлом, поэтому не парьтесь из-за них.
1: Спонсор гороскопа — компания «Ворота Про». «Ворота Про» более 11 лет успешной работы. Телефон 60 69 29.

0: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе без осадков около 0, в Тымавском осадков не ожидается плюс 9, в Смирных сегодня без осадков плюс 13. В Углегорске также без осадков до 9 тепла. В Томари и Чехове возможен небольшой дождь, сегодня 8 градусов выше 0. В Невельске и в Хомске без существенных осадков плюс 10. В Северо-Курильске ожидаются осадки, днем плюс 4 градуса. В Курильске без осадков, температура воздуха прогреется до 7 градусов. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер юго-западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
4: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
5: В магазине «Квадратный метр» большое поступление керамогранита 120 на 60 сантиметров. Популярный размер по очень выгодной цене для ванной, кухни, прихожей, в коттедж, офис и квартиру. Выбирайте в магазине «Квадратный метр». Железнодорожная, 166Б.
6: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
7: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное островное.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Тан-та-тан-та-тан-та-тан-тан. Ну вот.
1: Не выдержало, да, все-таки? Я думал, хотя бы перерыв будет нам пару дней.
0: Это невозможно. Я думаю, что есть люди, надеюсь на это, что они вместе со мной. У нас есть группа. Мы там будем переписываться, да, и ждать этот момент, когда наступит вот у нас открывашка нашей игры «Дозвон». Ну что, друзья, спонсор игры «Дозвон» — футбол «Центральный». Легендарное место встреч в самом сердце города на Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой, свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут в футбол «Центральный».
1: Давайте, ребята, прямо сейчас мы будем в прямом эфире дозваниваться одному из вас, одному из тех, кто оставил свою заявку у нас в Максе, да, и вам необходимо ответить нашей фразой, которую мы в начале этого часа прорекламировали, вот, будьте, пожалуйста, готовы, никаких «здравствуйте», никаких молчаний в трубку, просто фраза и забирайте, пожалуйста, приз, забирайте. Напугал, я думал, молчок. Ну, кому сюрприз? Кому в руки приз? Еще один гудок и все. А мы не намерены здесь ждать.
0: Ой, все, все, уходим.
1: Да, уходим.
0: Да нет, точно, но уходим. Но я это поняла уже через два гудка, что мы уходим. Но
1: у нас она нет, но было, мне кажется, было пару раз, когда мы подождали, да, да, и там все-таки.
0: Но здесь вот как будто вот мое ощущение показало мне, что надо уходить, возвращаться в другую сторону, идти по другому маршруту, и прямо сейчас мы это и сделаем.
1: Мы сейчас это сделаем так, ребята. Поэтому все те, кто уже успел расстроиться из-за того, что не их телефон зазвучал, у вас у всех сейчас есть шанс либо второй раз расстроиться, либо сорвать джекпот, да, и забрать все-таки свой сертификат. А сертификат это у нас, ребята, какие вкусные. Их самих есть не надо, но что они дают? Возможность.
2: Наш девиз «Буль-буль вниз».
1: Какая молодец, а!
0: Да, Марина, здравствуйте. Но все-таки легкая пауза была, после которой я уже...
1: Я уже занервничал, я думаю, неужели?
0: После которой я собралась уже забраковать.
1: Да. Нет, вы четко, прям в последние доли секунды оставались. Да.
0: Я уже набрала воздуха, чтобы сказать, ну, нет, так нет.
1: Молчит, значит молчит. А я понимаю, что в этот самый момент вы искали фразу, да? Вы где-то ее записали, где-то там... Да.
2: Да.
0: Все так. Марина, мы вас поздравляем. Вы получаете сегодня сертификат на 1000 рублей в кафе «Ханок».
1: Да. Ешьте на здоровье. Спасибо вам за игру. Спасибо то, что вы сегодня ответили на звонок и ответили правильно.
2: Спасибо.
1: Все, до свидания.
0: Всего хорошего, отличного дня, Марина. Ну, получается, что Марина справилась и вывезла эту телегу, вывезла из ямы и все-таки получила свой...
1: Сделала наш день счастливее, потому что мы любим раздавать подарки.
0: Так точно.

0: Так, 10 часов и 39 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, для вас информация прямо сейчас о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики. Секунду, заново. Давай. У нас тут с Артемом.
0: Перемотай.
1: Просто, да, юмористическая страничка. Все, погнали. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеон окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 5 мая в Александровске-Сахалинском без осадков, 4 градуса выше нуля. Кратковременный дождь ожидается в Нокликах, плюс 7. Далее погода без осадков по температуре. Паранайск — 11 тепла. Красногорск — плюс 7, в Макарове — до 11 градусов. В Долинске сегодня воздух прогреется до 15, в Охотском — плюс 12, в Корсакове — 10 градусов выше нуля. В Аневе — плюс 14 градусов, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков — плюс 7. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков — плюс 13, плюс 15. Ветер юго-западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
4: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
6: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ребята, облобластное шоу на сегодня завершается под спонсор эти прекрасные ноты.
1: Спонсор нашего утреннего шоу. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое. Все по доступным ценам. Мы были этим утром с вами. Здесь Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Мы прощаемся с вами до завтра. Не уходите никуда. Совсем скоро, уже в следующем часе, появится здесь Денис Федосеев. Будет вас развлекать следующие 5 часов. Ну а мы желаем вам хорошего дня. Всем счастливо. Всем пока.
0: Пока, ребята. До свидания.